0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Над нашей Родиной все больше угроз. Но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
2: Народ праве жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колодцина, в эфире новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящейся новой мобилизации, назвав их информационными утками, которые целенаправленно вбрасываются украинскими властями для идеологической раскачки ситуации внутри России. Представитель Кремля подчеркнул отсутствие подобных планов в повестке дня. О том, что сообщения в подготовке к мобилизации являются лживы, ранее также уже заявлял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Россия поддерживает культурный обмен с Абхазией, уважая суверенность ее культуры и открывая свой музыкальный и аудиовизуальный рынок для местных исполнителей. Об этом заявил замначальник управления президента России по общественным проектам Александр Журавский. Он подчеркнул многовековое взаимопроникновение культурного кода двух стран, назвав общим достоянием Валерия Гергиева, Фазилия Искандера и многих других, а также отметил объединяющую роль совместных фестивалей и общественных пространств, символом которых станет международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых» в Сухуми 26 августа. Еще три новости. В Волгоградской области школьные звонки заменят на популярные песни советских и современных авторов. Инициатива направлена на создание теплой атмосферы, приобщение детей к музыкальной культуре и расширению их кругозора. Для первоклассников прозвучит композиция «Первоклашка», а также школьники услышат 2×2=4 современную песню первых Дениса Майданова, а завершит месяц композиции «Учат в школе». Проект охватит все школы региона. Плейлист каждого месяца будет посвящен памятной дате или теме отечественной истории. 29 августа в рабочем поселке Средняя Ахтуба на центральной площади по улице Ленина состоится ежегодный областной фестиваль «Ахтубинский помидор», посвященный году единства народов России под слоганом «Вкус единства, сила России». С 9 утра для гостей откроется ярмарка местных сельхозпроизводителей, а костюмированное шествие предприятий и творческих делегаций Волгоградской области перейдет в торжественное открытие праздника. В течение дня будет работать аллея национальных подворий, семейная игровая зона, галерея томатных фотопейзажей и многое другое. Также на площади пройдут творческая программа «Помидорная симфония народов» и детская активизация. Кульминацией станет всероссийская акция «Ночь кино» в МКДЦ «Юбилейный» с бесплатным показом фильмов. Маркетплейс «Озон» с 25 августа отменил постоплату заказов в Волгоградской области и еще 38 регионах для товаров со своих складов, чтобы снизить число возвратов. Однако до 22 сентября продавцам, торгующим собственных складов, временно прощают штрафы за отмены по их вине, жалобы клиентов и просроченные отгрузки. Также запущена акция «Скидка за сток» для быстрой распродажи остатков без затрат на вывоз продукции. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Так, друзья, 26 августа уже на календаре. Ну и начало 8-го в городе на Волге. Всем желаем классного утра. Надеемся на то, что этот день будет максимально заряженным благодаря двум батарейкам, которые вставлены в ваш радиоэфир, друзья. Это Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов. Да, да. Нас уже покусали, чтобы мы не садились.
2: Мы с тобой вот такие размеры.
3: Крест.
2: Короче,
3: есть такая история тоже.
2: Есть такое, да. Значит, что мы приготовили для наших слушателей сегодня?
3: Ну, естественно, помимо нашей стандартной, классической
2: Подборки. Утреночной
3: подборки, да, это и прогноз погоды, выписка из календаря с самыми интересными событиями, которые связаны с тем, с 26 августа.
2: Да.
3: Соответственно, что еще может быть в наличии? Естественно, конкурс «Проще простого», поэтому все те, кто до сих пор не радовал себя подарками этим летом, вы можете заработать себе их сами, тем более конкурс максимально соответствует своему названию «Проще простого». Также рубрика «Сенсация» с забавными, интересными событиями. Часто мы делаем подборку бесплатных мероприятий.
2: Да, есть такое.
3: Вот те, кто в режиме экономии, но не хочет только смотреть на стены дома, вы, пожалуйста, тоже прислушивайтесь. Так, ну и давайте перейдем к афише. Без нее тоже никуда, вот как мы обещали, бесплатно. Приходите 29 августа на кинопоказы. Значит, смотрите, «Россия. Моя история», набережная 62-й армии 1Б, в лектории исторического парка. Там можно будет посмотреть сразу несколько фильмов. Значит, 14.00 днем историческая драма «Ангелы Ладоги», возрастная категория 16+. В 16.00 семейный блокбастер по сказке «Буратино», возрастная категория 6+. И в 18.00 семейная комедия «Чебурашка 2». Возрастная категория 6+.
2: Отлично, друзья. Ну, в общем-то, практически все, что могли афишировать, мы афишировали. Прямо сейчас единственное, что у нас есть наша стартовая кричалка. Можно вместе всем начинать, друзья. Итак, самое родное в мире — это шоу...
3: 3-4.
2: Вот теперь погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
10: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
11: Лучший союз — вы и дом от «Югдомплюс».
12: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгомолл». 50-26-53.
13: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
14: Спонсор ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
15: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
16: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.
19: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Вот только сейчас я понял, чем классно, что есть пока такая классная, здоровская погода, друзья. Сегодня 26 августа, и вот сейчас время 7 часов 20 минут, и я пока ехал.
3: Значит, не вспотел?
2: Не-не-не, я видел сразу,
3: так.
2: Получается, две пары классных девчонок в шортах там, не знаю, красивых, бегущих.
3: Угу. Вот. А рядом уже люди в тренчах, да, в варежках.
2: Не-не, я к тому, что просто пока еще тепло, ребят, наслаждайтесь видами. Вот что я хотел сказать. У нас здесь прям реально на Коммунистической. Вот сейчас, когда, значит, недавно я прокололся. Ага. Ну, недавно, там, минут сколько, 20 назад, да, мы же чуть-чуть приехали. Ага. Вот, значит, какие-то кроссфитерши, я не знаю, просто накачанные. То есть два меня...
3: Так.
2: Бежали по одной, соответственно. Вот, ну, что-то прям очень сильно мощные девчонки.
3: Ты боялся попасть под эти поезда.
2: Я поэтому, как говорится, ждал, пока не пробегут. Короче, давайте про погоду, друзья, поговорим.
3: В Волгограде плюс 20, ясная погода, осадков сегодня не ожидается. Дует северо-западный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Днем до плюс 28, ночью до плюс 17. Завтра уже тучки набегут.
2: Да,
3: в четверг пасмурная погода. При этом плюс 26 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Давайте разберемся, что за день сегодня такой. 7:30, 26 августа на календаре. Напоминаем, что мы заглядываем в календарь, и там часто есть то, что люди придумывают просто так, мне кажется, на ходу. Но вот этот праздник, конечно же, Дина точно отмечает День благодарности собаке. Да, вот такое, значит, не только собаки должны быть благодарны людям, но и наоборот.
2: В смысле наоборот?
1: Не только собаки должны быть благодарны людям, но и наоборот,
2: да,
1: правильно
2: же? Да, все верно. Все верно, все верно, дамы и господа, поэтому что? Если вам еще некого благодарить, ну, во-первых, можно выйти на улицу к ближайшей мусорке, доехать до приюта животных, вот, и все, жизнь пойдет просто в горочку.
1: Да.
2: И вы вместе с ней. Так, сегодня еще день привлечения удачи, день устраивания секретиков.
1: Секретики.
2: Ты закопал секретики, Олеша, в детстве?
1: Закопал.
2: Ну, я тоже раньше что-то такого не делала, но я точно...
1: Я глаза помню, закапывал, у меня аллергия началась в 13 лет.
2: Что девчонки там что-то писали, и потом надо было прикопать.
1: Прикольно.
2: Ну, видимо, прятать больше негде...
1: Того, кто узнал?
2: Прятать больше негде было, я не знаю.
1: Прикольно.
2: Так, единственный язык, который знает Олег, кроме русского, абхазский, мы помним, сегодня день признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
1: Ага, прикольно. Также сегодня еще день женщины-вебмастера, то есть конкретно девчонки там ценятся, видать, гораздо сильнее, потому что их, видимо, не так много, веб-мастеров, да? То есть это те, кто мастерят что-то на...
2: На ВБ, видимо.
1: Прикольно.
2: Так, сегодня еще и международный день актера!
1: Актера?
2: Актера, да.
1: Не верю.

0: Вот честно, чуть-чуть переиграл.
1: Ну, я не актер.
0: Да, ты актриса, получается, да?
1: Так, сегодняшний день музыкальной йоги.
0: Да.
1: Ну, возможно, это когда скрипят суставы, когда ты пытаешься согнуть там колени, принять какую-то осану.
0: Это ладно, когда они хрустят, они же могут еще и реально...
1: Треснуть что-то, треснет?
0: Они могут прям, ну, играть, как на трубе, понимаешь, то есть там звуки могут быть разные. Вот, значит, что у нас еще есть?
1: День... Давай.
0: Не, ну, День равноправия женщин в США сегодня получается такой праздник. Это когда женщины равны друг перед другом. Извините. Ладно. Ну, типа, равноправие женщин.
1: Так, несу рогатку. 26 августа 1700... Мы к историческим событиям приходим. От дурацких шуток. 26 августа 1728 года обнаружен пролив между Азией и Америкой, он же Берингов пролив.
0: Прикольно. Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука.
1: Так.
0: Вот, когда он показал всем кукиш и сказал: «До свидания, ребята, я в кругосветку».
1: 26 августа, мне кажется, он не платил алименты, поэтому надо было типа куда-то деться.
0: Коллекторы такие: «А где Кук-то, ё-моё?»
1: Да, в кругосветке. Или задолжал. Явно не просто так он решил туда отправиться. 26 августа 1735 года на Южном Урале основан город Оренбург. Всем оренбуржцам передам приветики.
0: Одержана победа на Шипке 1877 год, друзья. В истории, кстати, в школьной программе есть эта тема, по крайней мере, в мое время было. Ну, как, потому что я был близок очень к Шипке, к самому сражению, в отличие от нынешних школьников.
1: Улица Героев Шипки у нас тоже есть на Одессе, в Волгограде. Да. В 1791 году в США запатентован пароход. Фига себе. А что прям? А до этого? А до этого были корабли без парового двигателя.
0: Майкл Джонсон побивает мировой рекорд по бегу на 400 метров с результатом 43 секунды 18 сотых секунды в 1999 году.
1: В 1952, именно 26 августа, впервые применено фторирование водопроводной воды. А до этого, видимо, ну, просто пили активированный уголь на всякий случай, да?
0: Да, сначала было первирование, потом фторирование, потом третирование. Ладно, значит, что у нас? Впереди конкурс «Проще простого». Будем про это говорить?
1: Да, будем об этом говорить. Уже приготовили для вас подарок. Ждем ваших реакций в виде телефонных звонков буквально через там песенку, может, другую.
0: Да.
1: 39-101-5. Вы можете пока уже там набрать, ну, точнее, не набрать, а вот ввести в, у себя на экранчике в телефоне, а потом во время сигнала нажать волшебную зеленую трубку.
0: Сигнал будет такой: ту-ту.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Реклама. 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+. Спонсор ИП «Мануйлов» Андрей Юрьевич. Автосалон «Манеж».
4: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
7: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
8: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
7: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
8: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
9: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей.
9: осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
11: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
13: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
14: «Воя Фри» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Воя» «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Воя Фри» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Воя Арконт».
15: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Воя» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
16: Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Ну, теперь точно можно, друзья, звоните 39-101-5, вот вам номер телефона для того, чтобы связаться с нами. Ну, не просто так, это же конкурс, проще простого, один вопрос, два варианта ответа. Разыгрываем сегодня от ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха города Волгограда, два билета на аттракцион «Пиратский корабль», который раскачивает гостей из стороны в сторону. На самом деле, есть промокод для слушателей Волгоград FM, радио 10, на скидку 10% на аттракционы парка. Ввести его нужно в бесплатном боте во ВКонтакте «Центральный парк Волгограда». 12+, ограничение по возрасту. В общем, сами решайте, ведь лето скоро заканчивается, и те самые аттракционы не будут работать в холодное время года, что вполне логично, поэтому давайте не будем стесняться. Все те, кто считает, что уже пора, пора. 39-105, вот номер телефона, у нас есть один вопрос, предложим вам два варианта ответа. Если что, имейте в виду, можно использовать и наш мессенджер Макс, а также телегу 927-522-1015. Если вы находитесь в режиме, так сказать, ручного управления своим телефоном, не хотите звонить, то туда тоже можно прислать свое сообщение с ответом. Надо быть первым в случае, если именно там мы будем искать победителя. Что скажешь, Дин?
2: Так, ну, вопрос готов, осталось давай. Лишь, собственно...
1: Да задавай его.
2: Да задавай?
1: Да задавай.
2: Ну, ладно.
1: Давай.
2: Так, ну смотрите, у нас получается сегодня...
1: Ты особо, я смотрю, августа. Не можешь мимично разговаривать.
2: Мимично, это тебе
1: потому что
2: кажется.
1: У тебя что-то на лице, ты упала в пенку из какао, что ли, понять. Ребят, посмотрите потом.
2: 1728 год, 26 августа, обнаружен пролив между Азией и Америкой, ну, собственно, Берингов пролив.
1: Так.
2: Давайте-ка выясним, кто был первым мореплавателем, прошедшим Беринговый пролив в 1648 году. А вот, либо это был Семен Дежнев, либо Витовс Беринг.
1: Слушай, вопрос на засыпку, если честно. Вот. Итак, какая сейчас Дежнев?
2: Беринг или Дежнев?
1: Принято. Все. Значит, у нас есть номер 927-522-1015. Пишите туда свой ответ, желательно правильным и первым, и получите два билета на аттракцион «Пиратский корабль».
0: 3-4.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
3: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации «Агатара» в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара» в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
4: «Агат. Покупай выгодно».
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: эфире на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Так, друзья, и снова рекорды, причем мировые. И снова звание «Батя года» получает американец Стивен Бибельхаузен. Какая красивая у него фамилия. 30 лет мальчишке. Значит, он пробежал дистанцию в одну милю, 1,6 километра, за 4 минуты 17 сотых секунды. 17 секунд.
3: Ну, где-то подвох, я правильно понимаю? В чем-то?
2: Да. Внутри коляски, которую он катил, находилась его годовалая дочь Блейк. Вместе с ней они мчались на этой скорости. До этого, соответственно, тоже был рекорд трассы 4.44, но, однако, он понял в какой-то момент, что несется гораздо быстрее того темпа, который изначально хотел взять, и, наверное, подумал,
3: не
2: что...
3: Не смог остановиться.
2: Пожалуй, ускорюсь. Тем временем, значит, что касается маленькой девочки, которая находилась в коляске. Ей понравилось внимание зрителей, которые, соответственно, ей там кричали, махали и так далее. Несмотря на то, что она на 40 минут обычно, ну позже, обычного времени ухода ко сну, она, соответственно, находилась в коляске. То есть из-за старта, который, вроде казалось бы, она могла бы и нервничать, немножечко капризничать, но нет. Махала всем рукой, фотопозировала и так далее. Короче, получается, что бег с коляской, по сути, любая мамаша в декрете может побороться за звание, понимаешь ли, чемпионки.
3: Ну, вот а что-то дают за это звание?
2: Ну, вот, пожалуйста, дают внимание, дают, что, грамоту. Вот. На госуслугах можно что-нибудь попросить.
3: Возможно, опека придет узнать, все ли в порядке. Я правильно понимаю?
2: Ты что тут бегаешь, а? Че бегаешь туда?
3: От алиментов или к чему? От,
2: ну,
3: или
2: да.
3: От,
2: да. Да, понятно.
3: Да, здрасте.
2: Че еще?
3: Так, значит, что там нашла я? Раз речь пошла про забег, естественно, логично проанонсировать в Пекине, как проходят дела на Олимпийских играх для роботов. На 100-метровке уже показали результат быстрее мирового рекорда среди людей. Это мы обсуждали. Да.
2: Я видел видосы, там на 400 метров бегут роботы. Сразу несколько там их бежит по разным дорожкам. Ну, выглядит это... Почему вот не... Ну, типа, сделали бы вот копию Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор». Чтобы такие в кожаных куртках.
3: С красным глазом.
2: С черными очками.
3: Ну, мне кажется, ты, конечно, сильно бы перестарался, точнее, эмоционально покачался на качельках, если бы жидкого воспроизвели.
2: Да, жесть, жидкого бы и я.
3: И он мог бы менять, состояние. Всего в соревнованиях участвует 2056 роботов из 16 стран.
2: Да ладно.
3: Не только Китай над этим работает, Олег. За 5 дней они попробуют себя.
2: Знаменитые абхазские роботы приехали.
3: Конечно. В 51 дисциплине будут бегать, играть в футбол, поднимать тяжести, выполнять производственные задачи, для которых роботов создают, в том числе для работы на предприятиях. Правда, идеальные координации машины пока похвастаться не могут,
2: потому что,
3: да, вот ты можешь включать подборку тех моментов, когда они
2: падают,
3: сталкиваются, врезаются в стену, иногда ломаются прямо во время выступлений.
2: Разработчики, а это уже, кстати, наверное, не люди.
3: Так.
2: Они специально делают таких роботов. Ну, типа, закладывают там такие моменты, типа, этот будет такой неуклюжка, такой, знаешь, типа, бежит, падает такой, все смеются над ним, и только потом мы вытащим жидкого, да, и все, и он покажет людям, где надо, соответственно.
3: То есть они специально, да, пускают пыль в глаза, типа, ой, у нас там не умеют такие роботы, он ничего не умеет, падают, ломаются, искрят.
2: А потом он скажет нам однажды, I need your dress, your boots and your motorcycle, да, и все, и, ребята, начнется что? Восстание машин.
3: 29-й год.
2: Да, все, впереди у нас пока что все так же, 26-й, друзья, ну и второй час утреннего шоу, 3-4, погнали.
0: 3-4, утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара» поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
5: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
0: Твое время.
6: 8 часов.
1: Реклама.
7: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акции, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
1: Информационный конвейер.
9: Этого Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. С 1 сентября текущего года вступает в силу приказ Минпросвещения России номер 316, который закрепляет уже установленные федеральным законодательством требования к использованию мобильных телефонов на уроках. Ученикам будет запрещено доставать гаджеты во время учебных занятий за исключением экстренных ситуаций и случаев угрозы жизни или здоровью. При этом на переменах школьники смогут пользоваться устройствами в соответствии с правилами, установленными конкретной образовательной организацией, пишет ТАСС. С 1 сентября Минздрав России обновит порядок введения карты учета диспансеризации, обязав врачей вносить в нее данные о липидном профиле пациента, предтестовую вероятность ишемической болезни сердца, а после прохождения второго этапа обследования – результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты, следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС. К началу учебного года Волгоградская область достигла 100% готовности школ под контролем губернатора Андрея Бочарова в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». За 5 лет построено 13 школ на свыше 11 тысяч мест, отремонтировано 91 заведение и 10 объектов среднего профессионального образования. В регионе работают 429 центров точки роста и свыше 800 профильных классов. Область лидирует в проекте «Профессионалитет». Ключевое событие – трансформация лагеря «Орленок» в федеральный образовательный инновационный центр на 12 тысяч человек в год, что высоко оценил председатель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Трубная металлургическая компания получила патент на изобретение воскового трубного завода и МГТУ имени Баумана, технологию создания карбоновых ферм на рекультивированных полигонах промышленных отходов, где поверх герметичных капсул с обезвреженным мусором высаживаются быстрорастущие тополя для поглощения углекислого газа и очистки почвы в засушливом климате Волгоградской области. Закрепление исключительных правил позволит компании масштабировать это решение как ключевой элемент своей климатической стратегии. В Волгоградской области в рамках федеральной программы «Земский работник культуры», анонсированной Владимиром Путиным еще в 2024 году, для поддержки малых населенных пунктов 5 специалистов пополнили штат учреждений Урюпинского, Среднеохтубинского, Октябрьского и Фроловского районов. В соответствии с трехсторонними договорами, каждый из них получит единовременную выплату в 1 миллион рублей и обязуется отработать не менее 5 лет. Параллельно с привлечением кадров регион стремительно модернизирует инфраструктуру по задачам губернатора Андрея Бочарова. Отремонтировано свыше 170 домов культуры, открыто 34 кинозала, 16 модульных библиотек, передано 12 автоклубов и запущено 8 виртуальных концертных залов. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
10: Информационный конвейер. Реклама.
11: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Итак, друзья, прямо сейчас мы стартуем уже во второй раз за сегодня. 8.07 в Волгограде. Среда сегодня, 26 августа. Всем хорошего настроения желаем. И напоминаем, что у нас есть классные рубрики. Во-первых, они наполняют этот эфир. А во-вторых, они и за эфиром тоже случаются. Например, одна из них называется «Креативный драйвер». На правах рекламы от нашего спонсора ИП Иванова Олега Вячеславовича спортивный клуб «Добрый Фит» раскрыл свои двери для двух ведущих Волгоград ФМ. Меня там не было, был Лех Карпов и Дина Косичкина.
3: Да, мы заглядывали туда на прошлой неделе и, в общем-то, конечно, для себя поняли, выяснили и подтвердили определенный такой жирный плюс. Во-первых, туда, так как это семейный спортивный клуб, в первую очередь, ребята не просто сделали, подставили вот эту приставку, вот это слово «семейный», а максимально ее отрабатывают, потому что тренировки и для взрослых, и для людей, и для детей идут одновременно. То есть, если вы пришли туда, например, мама и ребенок, или там мама-папа ребенок, то можно, в общем-то, занять себя и занять своего чада, а не просто ждать друг друга час, а то и больше. Я напомню, что «Добрый Фит» находится по адресу Козловская, 55, корпус 1. Там вы для себя можете открыть и свежие новые направления, например, стрейчинг, TRX и зумба, а также те направления, которые давно там, соответственно, развиваются, приходят туда на тренировки, на детские тренировки, на кроссфит, на тренировки, посвященные здоровой спине и активному долголетию, возрастная категория 55+. Есть возможность индивидуальных занятий, есть, конечно же, групповых. Приходите обязательно.
2: Да, в этом часе нас ждет разговор о погоде. Также поговорим на тему интересных фактов в рубрике «Живи с этим». Будет конкурс «Навигатор» с классным призом, друзья. И ближе к концу часа ждет нас рубрика «Сенсации» с курьезными новостями. Короче, стартуем. Самое родное в мире – это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
12: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
13: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
14: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации «Агатара» в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара» в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
15: «Агат. Покупай выгодно».
16: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие Волгоград ФМ и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем знаний. Ищи команду Волгоград ФМ на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
17: Спонсор ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
18: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
19: Вам не кажется. В «Центре хирургии глаза» до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: У нас тут какая-то погода, друзья, планирует быть. Вот на сутки ближайшие заглянем в будущее, посмотрим.
2: Ну, я бы сказала, какая-никакая, но погода,
1: погода,
2: да.
1: Погода будет, да?
2: Плюс 21 у нас, ясная погода. Сегодня осадков не ожидается, во всяком случае, так нам клянутся. Зуб дают, ага. Обещают. Прикольно. Синоптики. Дует северный ветер со скоростью 1,7 метра в секунду. Днем до плюс 28, ночью до плюс 17. Что касается погоды в четверг, там уже тучки, там уже пасмурно, но пока без осадков. При этом плюс 26 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Россия на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
2: Ну, теперь уже точно можно, друзья. Давайте расскажем вам интересные факты в рубрике «Живи с этим» прямо сейчас.
3: Так, значит, древняя драматургия.
2: Древняя драматургия.
3: Театр и так далее.
2: О,
3: да.
2: Прикольно. Мы как бы не заговариваясь с тобой выбрали одну тему.
3: О, так, прикольно. Хорошо. Значит, смотрите. Римский драматург Ливий Андроник сам исполнял главные роли в своих трагедиях. Это такой древнеримский Михалков, судя по всему.
2: Прикольно.
3: Да? Когда однажды он потерял голос, он стал поручать исполнение всех песен специальному мальчику, стоявшему сзади, а сам лишь открывал рот. Это был первый зафиксированный в

0: Твое время 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россияне этим летом стали чаще покупать велосипеды. Их продажи на маркетплейсах выросли в том числе и в годовом выражении, рассказали РИА Новости представители крупных онлайн-площадок. Так, за 2 недели продажи выросли примерно на 64% по сравнению с предыдущим периодом из-за теплой погоды и желания покупателей успеть покататься до конца сезона. Лидерами стали электрические и детские модели, которые заказывали почти в 2 раза чаще, чем годом ранее. Российские ученые разработали подход к обработке картофельных полей в зоне рискованного землетрясения с помощью комплекса от 3 беспилотников. Новый способ позволяет повысить урожайность более чем на 15%, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН. Ученые добавили, что применение БПЛА имеет значительный практический потенциал в условиях переувлажненной почвы. Однако окончательный вывод в общем агрономическом или экономическом превосходстве не может быть сделан без нескольких лет повторных испытаний и детального экономического анализа. Пишут РИА Новости. В Волгоградской области на Расшинском военно-мемориальном кладбище с почестями перезахоронили останки 909 защитников Отечества, погибших в Сталинградской битве. Церемония прошла накануне 84-ю годовщину начала бомбардировки Сталинграда. Как сообщили в ГУМВД России по региону, в память о павших присутствующие застыли на минуту молчания, а в конце церемонии прозвучал 3-кратный оружейный залп. На могиле возложили цветы. В будущее воскресенье 30 августа в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоится приуроченный ко Дню знаний спортивный забег на 1 километр. Главное условие участия в котором – наличие школьного портфеля или рюкзака. Бесплатное мероприятие состоится с обязательной регистрацией в субботу до 15 часов 29 августа и будет разделено на 3 возрастные категории. По 6 победителей в каждой из которых получат медали от парка и подарки от партнеров. Выдача номеров начнется с 10 часов утра у главной сцены, а старт намечен в 11:00. В этот же день в парке творческая лаборатория «Атом-шоу» представит огненное представление. К 1 сентября текущего года Волгоградская область достигла 100% готовности школ, завершив масштабную трансформацию в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». За последние годы построено 13 новых школ на свыше 11 тысяч мест. До конца пятилетки капремонта хватит 90

0: одну школу, а также обновляться детские сады и колледжи. В среднем профессиональном образовании действуют 9 кластеров. В профессионалитета с нового учебного года добавляются направления машиностроение и клиническая медицина. Для удержания талантов создаются свыше 400 центров, точки роста, сеть технопарков, кванториум и 817 профильных классов. А также выплачиваются премии стабальникам. Эти преобразования стали возможными благодаря системе поддержки федерального центра. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Тут уже и третий час утреннего шоу 3-4 наступил, друзья. Давайте сразу скажу вам, что впереди нас ждет разговор в прямом эфире с Александром Морозовым, потому что вроде как он должен уже приехать из отпуска. Да, целых две недели его не было. Вот, уезжал он вообще из страны. Вот, пожалуйста, загорелый, красивый, блестящий. Он вернулся к нам снова. Поэтому скоро ждите этого общения. Будет разговор на тему погоды, конкурс под названием «Откуда звук?» и, конечно же, сенсации с курьезами, а также афиша, судя по всему.
3: Да, друзья, не устаем анонсировать достаточно большое мероприятие, которое уже началось в нашем городе со вчерашнего дня. Это фестиваль «Волга Джаз СССР». Стартовал неделя джаза на десятках городских площадок. Это концерты, творческие лаборатории, кино под открытым небом. Ну и, соответственно, периодически мы будем отсылать вас к конкретным событиям в конкретные даты. Например, сегодня куда можно отправиться? В музыкальную лабораторию на Дружеской ноте. Это все будет проходить в амфитеатре в зале на набережной 62-й армии 2В с 15:00. Абсолютно бесплатно, естественно. Значит, приходите со своими инструментами. Это информация такая больше для музыкантов. Mm-hmm. Будет повод поимпровизировать. А послушать музыку можно, отправившись на джазовый вечер в Комсомольский сад. Там в 19:30 выступит комбо джаз-бенд, в 20:00 трио Дениса Хагба из Абхазии. Ну, вход по традиции абсолютно свободный. 27 августа можно посмотреть мультфильм о джазе, который называется «Душа». В 20:08 в Комсомольском саду вход абсолютно свободный.
2: Отлично, друзья. Прямо сейчас мы уже точно будем стартовать. Куда именно, вы уже в курсе. Ты слушаешь родное волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
6: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. «Волма», слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаж». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
8: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
10: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: года на Волгоград FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: О погоде в двух словах не скажешь, поэтому скажем в трех. Что ждет нас на ближайшие сутки, Дин?
3: Друзья, ясная погода. За окном плюс 23. Осадков сегодня не ожидается. Дует северный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 28, ночью до плюс 17. В четверг ожидается пасмурная погода, при этом плюс 26 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.

0: Джейку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
5: Да, друзья, можно уже дозвониться по номеру телефона 39-101.5. Мы в прямом эфире, еще раз об этом напоминаю. Общаемся с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом, с многолетним стажем, который вышел из отпуска. Сань, привет тебе.
6: Да, привет-привет, соскучился по общению, жду звонков прямо сейчас, 39-101.5, звоните, задавайте вопросы, высказывайте мнение, делитесь опытом, мы говорим об автомобилях на различные автомобильные темы и конкрет машины обсуждаем тоже.
5: Так, хорошо, друзья, еще раз напомню, 39-101.5, вопросов наверняка накопилось немерено, вот тут я увидел, что все там уже разрешение на Евро-2, Евро-3, уже вроде как бы есть, его будут, соответственно, возможно, продавать скоро, или уже начали, не знаю. В общем-то, с турбовыми двигателями как будто бы не совсем хорошо, почитал я в интернетах.
6: Слушай, ну да, я часто быстренько объясняю людям, что нужно, заезжая на заправку и опасаясь за то, что вам зальют, например, какой-то бензин, который будет плохо влиять на топливную систему вашего автомобиля, в первую очередь, надо идти просто и читать документы, которые вывешиваются каждый раз, когда бензовоз приходит. Там есть определенное содержание в граммах на ту или иную долю бензина. То есть, если вы видите содержание больше 15 грамм серы на 100 грамм, то тогда, да, надо разворачиваться, наверное, и уезжать, да. Потому что если это ближе к двадцатке значения, это реально очень губительно для мотора. Но если это 10-12, как бы, это норма, нормально, как бы, я заправляюсь вот таким бензином постоянно. Нет-нет, да поглядываю подобную документацию, она, как правило, там, либо рядом с кассой, либо в самой внутри заправочной станции находится. Поэтому не гнушайтесь. Смотрите, а то, что до, по-моему, конца лета 27-го года у нас действует подобное разрешение заправлять на Евро-2, да, это факт.
5: Я, кстати, видел, что там есть еще и маркировка, чтобы не путаться там К2, К3, К4, К5, то есть это как раз и есть отношение, а то люди иногда некоторые не знают, как это там в чеке даже, по-моему, должно указывать.
6: Ну, да, но вообще на самом деле полезнее просто почитать, посмотреть, что там висит, паспорт конкретный, можно посмотреть по содержанию той или иной, тех или иных компонентов вообще в топливе, но я смотрю, люди стали уже это делать, угу. Это значит, что люди грамотные, да, они не только читать умеют и понимают, зачем им.
5: Алло, алло.
7: Алло, здравствуйте.
6: Да, здрасте, слушаю.
7: Александр, подскажите, пожалуйста, Чанган, вот 75-й вроде, вот такой среднеразмерный кроссовер, автомобиль. Что про него можете сказать?
6: Вы смотрите вторичку или вы смотрите что-то акционное в салоне продающееся?
7: В салоне, я вот сейчас не помню, вроде, вот как там, 75-й вроде, вот у него маркировка, я сейчас просто забыл, просто пару месяцев назад проходил тест-драйв, и что-то то ли продавец так хорошо, ну, как бы презентовал автомобиль, то ли действительно вот он по управляемости взаимодействия коробки и двигателя, что вот прям четкое переключение, нет провалов, или это просто подготовленный такой тест-драйвовый автомобиль. Вот хотелось бы вот ваше мнение по этому поводу услышать.
6: Смотрите, 75+, который вот приходил относительно недавно, он с опозданием пришел, потому что в Китае-то он уже как бы давненько, такой весь нарядный, и оптика у него в несколько полосок, головная, я имею в виду. У меня он вызвал вопросы только, во-первых, почему с таким опозданием к нам выдают их? Надо было бы как бы пораньше. Во-вторых, полный привод там, по-моему, только в одной комплектации есть, и она дороже всего. То, что там коробка работает с моторами, особенно в 235 лошадей, которые реально вот едут поинтереснее, чем просто двушка без прошивки, тут я скажу действительно факт. Работает действительно хорошо. Машина совсем по-другому настроена. Она и раньше-то как бы не вызывала вопросов по настройке подвески. Но сейчас этих вопросов еще меньше. И, на мой взгляд, это хорошее, интересное продолжение истории 75-го. И если уж брать, то именно его. Но внешне он стал отличаться. Он стал менее консервативен. Он стал более вот такой ярко выраженный, играющий весь, как бы весь такой нарядный снаружи. Далеко не всем пользователям, которые выбирали этот автомобиль, новая внешность зашла. Хотя, скажу так, из минусов, которые мы разбирали с владельцами 75-х, которые ездят на старых УЗОВах, только то, что спинка заднего сидения, по-моему, не на тот угол отклоняется, регулировок чуть меньше, чем было в предыдущей версии. Все остальное похвалили. Поэтому, да, действительно, я эту машину знаю, мы катались, я брал длительный тест-драйв. Она интересная и в плане надежности. Дороговато ТО, третье там, или четвертое по счету, это вот точно знаю. И вот Олег не даст соврать, на этих марках, к сожалению, не так получается сэкономить. Нифига ты не сэкономишь, но зато ездить можно и с комфортом, и в большом просторном салоне, и с опционалом неплохим. То есть тут действительно он на высоте. Если мы интересуемся конкретно прям 75+. Если мы берем старую версию, которая мне лично не очень, тут же еще есть рестайлинг 4-й, по-моему, по счету, он у них в 26-м году вышел. Вот эту бы машину поюзать, там, да, там как бы у нее этот уже и под 245 лошадей моторчик перепрошили. Она уже интересна именно с точки зрения фейслифта. У нее там другая радиаторная решетка. Они ушли уже в сторону таких крупных хромированных деталей. Она смотрит побогаче. Но едет, я думаю, плюс-минус так же. Там пусть вы реакции по салону поменяли. Там цвета есть более такие светлые, со вставками из светлого дерева. Но вот что касается именно самой тележки, не так много изменений. Это не тот другой автомобиль, который люди хотели бы, может быть, ждали. Это все та же история, но вот с хорошими продолжениями. Вот ее я поюзаю и обязательно свое мнение скажу.
7: Понял. Александр, еще такой небольшой вопрос. Это, а вот как бы в сравнении конкурентов, вот что-то схожее, это что еще можно посмотреть? Вот именно в таком соотношении, чтобы вот именно двигатель, коробка нормально вот функционировали, ну, как бы понимали друг друга, работали.
6: Мне очень понравилось. За последнее время мне понравилось вот несколько интересных сочетаний. Сразу скажу, один это такой, ну, прям попсовый производитель, Cherry Tiggo 9. Это тоже крупная машина, она более консервативная по внешности, для кого-то может быть скучнее, но в целом свой бюджет она оправдывает и в первую очередь по уровню комфорта. Это прям хорошо, это прям интересно, и мне понравилось то, как у них едет коробка, притом они туда китайский прям автомат поставили, потому что Айсин их не устроил по стоимости. И еще один автомобиль, это у ГАКа вышел гибрид. Я лично, если бы вот мне нужен был гибрид, по соотношению цены и качества, смотрел бы именно его. Я имею в виду S9.
7: Угу. Гибрида. А там какой гибрид?
6: Да, вот он
7: получается.
6: Такой же, как и у всех китайцев. У тебя стоит чисто два электромотора наперед-назад и стоит генератор, который не подключен к колесам.
7: Ага, понятно. Ладно, спасибо большое за...
6: Спасибо большое вам. Да, благодарю за интересный вопрос. Время у нас, к сожалению, вышло, поэтому, друзья, спасибо вам большое за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Да, друзья, напоминаю, что мы теперь общаемся в прямом эфире. Пожалуй, можно будет, если что, сейчас, ну, как минимум назад-то перенести те звонки, которые сейчас пробиваются, друзья. В 9.15 обычно мы общаемся в прямом эфире каждое буднее утро, и повтор встречки можно будет услышать в 13.15 и 19.15, так что имейте в виду.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
8: Реклама. Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой. Кредитор АОТО Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Oh,

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
4: В августе «Царь продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
7: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
8: Спонсор ИП «Мануйлов» Андрей Юрьевич. Автосалон «Манеж».
9: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Иваченкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».

0: Ну, надо же, так получилось, что уже пора. Пора звонить, друзья, 39-115. Конкурс «Откуда звук» стартовал. Значит, соответственно, нужно что? Просто дозвониться по номеру телефона 39-115. У вас же наверняка есть желание отгадать классный звучочек.
1: Да, и за это получить классный призочек.
0: Какой именно?
1: Ну, видимо, уменьшительно-ласкательные суффиксы, Олег, нет? Мы сегодня не такой раздаем.
0: Да, наверное, так и есть, да.
1: Так, у нас что там, фейерверки?
0: Да? Не знаю, что там у нас. Я просто занят другим.
1: Мы сегодня наугад. Ну, окей. Значит, друзья, смотрите, дабы... Во-первых, мы вам рассказали о схеме, да, которую нужно обязательно применить, чтобы поучаствовать в нашем конкурсе. Ну и, соответственно, чтобы забрать приз, мы набираем срочно 39-101,5 и потом забираем обязательно целый набор, который пригодится вам для праздников. Угу. Для праздников. Это, соответственно, у нас что? Правильно, сертификат на набор гелевых шаров и бенгальские огни от ИП Иващенковой Людмилы Сергеевны. Угу. Находится, значит, павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус». Имейте в виду, заглядывайте. Там достаточно большое количество товаров для разного рода праздников, особенно огромные наборы для гендер-пати.
0: Алло, кто на связи с нами? Привет.
1: Ку-ку.
2: Алло.
0: Да, кто это?
2: Меня зовут Владимир.
0: Владимир, Володя, судя по всему, ты едешь на очень быстром скоростном велосипеде с горы.
2: На автомобиле.
0: На автомобиле, с открытыми окнами.
1: Вов, будь с нами.
0: Да-да.
2: Да-да-да, я здесь.
1: Лучше...
0: Ты в движении?
1: Как будто остановиться лучше, запарковаться аккуратненько.
0: Все,
2: сейчас останавливаюсь.
0: Прикольно. Остановился. Ладно, окей, значит, у нас есть звучок, у тебя есть радиоприемник, мы знаем точно, что ты нас услышал именно благодаря ему. Вот, ты тогда сделай его, пожалуйста, чуть-чуть погромче, мы тебе поставим буквально там 5-7 секунд одного очень известного. О, мы слышим, одного очень известного, значит, ну, один очень известный музыкальный отрывок, давай так. Надеюсь, что ты поймешь, откуда он, и скажешь ответ. Погнали.
1: Удачи.
0: Вот такая вот история.
1: Да.
0: Почти ответ услышали, но нет.
1: Сейчас мы выясним, сколько тебе годиков.
0: Да, кстати, соответственно, узнаем.
2: Наверное, это смартфон?
1: Что это? Смартфон?
2: Да.
1: Это нет. Вставка к некой передаче.
0: Можно сказать, сериал.
1: Ну, там такие скетчи были, да.
0: Ну да, такой юморок. Вот, та-та-та-та-та. Блин, что там? Еще раз, там, знаешь,
1: там текст? Рифма даже была, да. Угу.
2: А еще раз можно послушать?
0: Да как будто бы... Ну, ладно.
1: Как будто бы не поможет.
0: Да. Ну, просто ты либо знаешь, либо нет.
1: Ну, там два персонажа основных.
0: Туда поставим. Погнали.
1: Ну-ка.
3: Джинсы, кеды, модный гаджет, доступ в интернет. Все, что нужно тем, кому всего 20 лет.
0: Ну, вот как-то так, да.
1: Вот кому 20 лет, это кто?
2: Подростки.
0: Так,
1: 20 лет.
0: Подростки, ничего себе. Я в 20 лет уже...
1: 45, Олежка еще в целом,
0: ну молодец.
1: Перспективный.
0: Да, почти сказал тебе. Что скажешь? Ну, это передача на СТС была, давай так. Прикольный такой.
1: Там два типа.
0: Скетч-комовский.
1: Один побольше, другой поменьше.
0: Да, такое. Два слова названия этого, значит...
1: Это передача.
0: Это передача, да, так. Пусть будет.
2: Ой, что-то не могу вспомнить.
0: СТСовская.
1: Ну, вот это Данила...
0: Данил там был.
2: Там
0: был
1: укроп, ну, там
0: конечно
1: был.
0: Конечно же,
1: да.
0: Что ты сразу-то не сказал? Конечно, это заставка к этому сериалу «Даешь молодежь». Такой скетчком, да, получается это?
2: Мы 100 лет уже не смотрел, поэтому забыл.
0: Так мы такие же, мы тоже 100 лет не смотрели, хотя как бы не забыли. Вот, значит, поздравляем тебя с победой, в принципе.
1: Да, тебе достается не только набор фейерверков и гелевых шаров, но и таблетки от деменции, чтобы ты помнил заставки всех любимых передач откуда-то из нулевых. Вов, да, давай,
2: спасибо большое.
1: Вов, давай отмечать победу, кричи название нашего утреннего шоу 3-4, пока ты его еще тоже не забыл. Давай быстрей.
2: 3-4!
0: Молодец!
4: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в Паркхаус. Приходите за праздником.

0: Реклама.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Дмитрия на Волгоград FM. Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Короче, ребятки, есть рабочие чаты. Без них никуда. Вот даже у нас на Волгоград FM есть рабочие чаты. Мы, главное, в них не находимся с тобой, Дин, да? Но мы можем их читать.
2: Хорошо.
1: Вот, но мы можем их читать. Вот, дело в том, что есть ребята, аналитики из российской компании под названием «Стахановец». Они решили провести очередное исследование. Ну, про это уже, по-моему, были разговоры, не знаю. Вот сейчас опять вылезло. Может быть, что-то новое, может быть, повторяет старое. Ну, короче, если вы скидываете регулярно мемы и гифки в общие чаты, то вы, как минимум, внимание, на целых 27% менее эффективны, чем коллеги, которые этого не делают. Потому что вы занимаетесь 27? Фигней. Ну, например, 27%, да. Значит, соответственно, 5 и более, да, нерабочих сообщений в день от вас, если поступает, так, то вы так себе работник. Угу. Можете сразу уже иметь в виду, что начальник эту статистику наверняка уже видел, и поэтому в какой-то момент может сказать: «Сереж, ну, если честно, это уже 6-е сообщение с непонятными мемами». Да, вот это там, что может быть, если ты целый день не воруешь, да? И маленький негритянский ребенок, который наполовину белый становится. Короче, вот этих мемов и прочей фигни скидывать нужно, если и скидывать, то аккуратненько, ребят. Мы знаем, что без этого как будто бы нельзя иногда. Надо разрядить обстановку, и это тоже имеет своего рода, ну, какой-то позитивный момент.
2: Ну, либо мемный чат должен быть отдельный, без начальника, чтобы он там не считал потраченное время.
1: Мне кажется, что начальник, зная о мемном чате, а он будет об этом знать, потому что по-любому есть работник, который об этом ему скажет, он будет что? Думать о том, что мемы там как раз про него.
2: А потом будут мемы про стукачей.
1: Мемы про стукачей.
2: Видимо, в этих чатах. Да.
1: Ну, короче, потом будет отдельный чат без стукача и начальника.
2: Да. Ну, то есть для одного. Просто в сохраненное будет добавлять все мемы.
1: Получается, не стукачат. Да, будет получаться вот такое.
2: Так, значит, у меня новость, которая оказалась...
1: Вообще, ноль реакции просто. Где аплодисменты?
2: Ну, сам себе поставь, там у тебя кнопка есть. Сам себе мемы скинешь.
1: Да-да-да.
2: Сам себе похлопаешь.
1: Сам поржал, да?
2: Да-да-да.
1: Накидал смайлов.
2: Well. Так, у меня, значит, новость там все же продолжается. Это борьба «Колобок» против Человека-паука. Неожиданный вот этот блокбастер и так далее.
1: Ну, чисто пока пока просто по именно кассовым сборам, ты имеешь?
2: Ну, да,
1: потому
2: да.
1: Потому что вряд ли там может что-то конкурировать, если честно.
2: Две вселенные схлопнулись.
1: Да.
2: Так, значит, смотрите.
1: Человек-паук с лицом Колобка это...
2: По-всякому, значит, проявляли себя поклонники.
1: Да-да-да.
2: Ну вот один из самых запоминающихся моментов про россиянку написали. Значит, россиянка в костюме Человека-паука выполнила фигуры высшего пилотажа. Ну, то есть она пилотесса.
1: Прикольно.
2: То есть, ну, высший пилотаж, соответственно, понятно, вот прям сидя в самолете.
1: То есть профессиональный летчик, который там, значит, выполняет спортивный летчик. Да,
2: ваш дружелюбный пилот Елена Диколенко, или Диколенко, пришла в малую авиацию в 2018 году и с тех пор состоит в единственной в России женской пилотажной группе «Барсы». А еще летает, ну, под любимые треки, снимает под это видео.
1: Прикольно.
2: Да, обожает, любит небо. Так, ну и, соответственно...
1: А не «Барсы» или «Барсихи»? Просто, ладно.
2: «Барсучки», может быть.
1: Это ты сказал, не я. Ребята, если что, Роскомнадзор, это не я.
2: В стукачат свой отправляйся обратно, Олеж.
1: Блин, я уже сейчас сделаю его по-любому.
2: В соцсетях летчица часто публикует видео из кабины самолета. Вот, и, соответственно, был в том числе и один из последних, естественно, она, видимо, решила идти в ногу с трендами.
1: Прикольно.
2: Ей предложили совершить, да. Ну, короче,
1: соответственно... Она же без прав по-любому летает. Ей же не выдали их.
2: Ну, конечно.
1: Потому что любой психолог скажет, вы точно летаете?
2: Купила права, да, подарили. И Бибику тоже, да, крылатую в том числе. Вот, поэтому подписывайтесь, ну, на ее аккаунт. Вот, когда-то ей предложили совершить ознакомительный полет, раз уж ты заговорил о том, как же она пришла к этому, на Як-52, и затем она решила научиться пилотировать. Собственно, достигла своей цели. Вот теперь нас всех радует.
1: Круто.
2: Отличными видео.
1: Круто. Вообще, ну, отдельный респект, конечно. Я так понимаю, она еще является фанатом Человека-паука.
2: Ну, да.
1: Здорово. Вот. Значит, мне кажется, что об этом надо как будто бы ребятам, которые занимаются в том числе продвижением этого фильма, они до сих пор этим занимаются, можно еще и взять за основу вот таких вот героев, которые пиарят этот фильм. Потому что...
2: Ну, они, может, знаешь, такие, ой, ну она же на самолете летает, она же не на ниточках пиу-пиу, да, ну правильно, недостаточно.
1: Может, недостаточно им этого?
2: Да.
1: А кто на ниточках пиу-пиу, мне интересно.
2: От небоскреба к небоскребу.
0: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
3: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
0: Твое время.
4: 10 часов.
0: Реклама.
5: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акции, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
7: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
8: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
9: Информационный конвейер.
10: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишет ТАСС, на стенде Минобразования и науки России на форуме «Технопром-2026» в Новосибирске представили автономного робота от компании «Модеста». Он стоит в 4 раза дешевле зарубежных аналогов, работает до 20 часов без оператора и служит практическим помощником для сопровождения людей. Аппарат составляет карту помещений новой навигационной системой, фиксирует звуки микрофонной матрицы и обучается диалогам через нейросети. Напомним, форум проходит до 28 августа с участием делегаций из 40 стран. Его программа посвящена установкам MegaSense, трекам интеллектуальной системы и медицины будущего. С 1 сентября текущего года в России изменятся правила контроля на границе для иностранных перевозчиков, порядок перевозки опасных грузов и оформление документов для транспортировки скоропортящихся продуктов. Иностранцам с неоплаченными штрафами или долгами за проезд по платным дорогам могут отказать в выезде до погашения задолженности. Для опасных грузов вводится новый порядок выдачи специальных разрешений и согласования маршрутов с владельцами дорог. А российские перевозчики смогут оформлять свидетельства СПС онлайн через портал госуслуг без прикладывания электронных свидетельств о регистрации грузовиков, так как оператор системы будет проверять данные автоматически. На третьем этапе всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России» в Казани волгоградская теннисистка Ксения Ахрамеева завоевала серебро в смешанном парном заряде. За счет стабильной игры и умения работать в паре она получила путевку на финал турнира, который пройдет в ноябре в Казани. Спортсменке предстоит использовать паузу для работы над слабыми отрезками и выйти на решающий старт, как на площадку для серьезного заявления, пишет «Высота 102». В Волгограде в подвале дома по улице Мира, 24, открылся музей «Осетра на Волге». Часовое интерактивное путешествие в историю главной реки и ее рыбы, которое проводит основатель Максим Жуйков. Экспозиция переносит посетителей в прошлое с помощью архивных фотографий, рыбацких уловов и черной икры, рассказывая о том, как Царицын принимал, торговал и перерабатывал осетрину. Гости могут потрогать жестяные банки из-под деликатеса 19 века и наблюдать за живыми гибридами русского и ленского осетра породы Роло. А на выходе каждый сможет сделать себе сувенир. Мирный рубль с изображением благородной рыбы при помощи пресса и молотка. Музей работает с четверга по воскресенье. 26 августа в 13 часов Волгоградский государственный цирк в честь Дня российского цирка проведет масштабный фестиваль, направленный на популяризацию этого искусства среди детей и молодежи. Воспитанники 4 ведущих студий региона «Солнышко», «Олег Аскат», «Апельсин» и образцовой студии детской школы искусств имени Балакирева «Юность Арены» представят свои номера на профессиональном манеже, после чего посетят интерактивные мастер-классы от артистов всемирно известной программы «Тигры на земле и в воздухе» под руководством Ярослава Запашного. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
9: Информационный конвейер.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Любим мы иногда для того, чтобы поддержать беседу, рассматривать не только федеральные СМИ, но и региональные интернет-порталы. Вот из Урала прилетел заголовок: «День без алкоголя провели уральские второклассники». Понимаешь ли?
3: Они так готовятся к началу учебного года, уже начинают завязывать.
2: Ребята, хватит.
3: Ребят, с 1 сентября дайте новую жизнь.
2: Да, лето было, конечно же, веселым, но...
3: Сочинение есть написать о чем? Да.
2: Да.
3: Так, друзья, если вы тоже...
2: Как я провел лето?
3: Если вы тоже решили завязать с пагубными какими-то привычками, встать на путь спортивный, зожный, местами ППшный.
2: Да.
3: Короче, решили взяться за себя и за своих там второклассников, первоклассников, в общем, кто у вас тоже там с чем завязывает. Развязывайтесь со спортом, мы вам так советуем, да. Тем более есть куда отправиться. Мы сейчас говорим о «Добрый фит». Это семейный спортивный клуб. Именно туда мы отправлялись буквально на той неделе вместе
2: с
3: Лехой Карповым.
2: Да, что это все в рамках нашего креативного драйвера на правах рекламы. И спонсором является ИП Иванов Олег Вячеславович, спортивный клуб «Добрый фит».
3: Да, это клуб нового формата, где одновременно могут заниматься дети, родители и старшее поколение. То есть не надо выбирать кого-то одного, кого отвезти на тренировку, ждать, и потом не успевать, значит, самому записываться и куда-то пойти. Все нормально. Значит, смотрите, у каждого свои цели, у каждого свое направление. Место для них одно. Это «Добрый фит», который находится по адресу Козловская, 55, корпус 1. Там, соответственно, есть разного рода тренировки. Детские, функциональный тренинг, он же кроссфит, здоровая спина, активная долголетие. Из новых направлений стретчинг, TRX и зумба. Обязательно приходите. Есть еще и массажный кабинет. Насколько я помню, первая тренировка бесплатная, поэтому можно, в общем-то, прийти, лично потестить, пообщаться и принять решение.
2: Да, друзья, в этом части нас ждет прогноз погоды, рубрика «Живи с этим» с интересными фактами, конкурс «Нейрокод» и рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Короче, стартуем. Самое родное в мире. Это шоу...
3: 3-4!
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
8: Ах, Аконыч.
9: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
10: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
11: Лучший союз – вы и дом от «Югдом+».
12: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50 55 72.
13: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
14: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
15: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52

0: года на Волгоград ФМ.
1: Тут о погоде вроде как надо замолвить словечко, друзья. Еще раз напоминаем, возможно, крайняя неделя, вот именно это будет максимально теплая с точки зрения вот именно летней погоды. Дальше вроде как на следующей неделе мы уже встречаем осень, поэтому, может быть, еще в понедельник, 31 августа, будет тепло, а потом сразу тюх и холодно.
2: Судя по формулировкам, по слову «крайний», Олег как-то по-саперски подходит к появлению осеннего сезона.
1: Да.
2: Он что-то ждет от сентября, что-то не доверяет ему. Так, в общем, друзья, если, ну, вы пока начали на расслабоне, продолжаем в том же духе, пока отдыхаем. Ясная погода у нас в Волгограде, плюс 25 на данный момент, осадков сегодня не ожидается. Дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду, днем плюс 28, ночью плюс 17. А вот завтра уже пасмурно, еще чуть-чуть попрохладнее, плюс 26 в четверг днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Радиком на Волгоград FM.
1: Да, есть такой искусственный конкурс, ребятки, Нейрокод с Радиком, мы так его назвали. 39-105, можно уже звонить, у нас есть специально разработанная загадка, уработанная прям в песенку такая, зашитая, прикольная, зашитая, вот как мой друг, который...
2: Возможно, он и будет ее исполнять. Друзья, да. С помощью искусственного интеллекта мы, в общем-то, взяли и преобразили такую старенькую, заветренную детскую загадку. Да. Но не просто в тексте ее решили вам подать, а вот с музыкальным все-таки, под музыкальным соусом.
1: Что разыгрываем мы, ребятки? Два билета в кино, прикиньте.
2: Кино.
1: Ничего себе.
2: Нари.
1: Можно сходить на свидание.
2: Да, в море синема, соответственно, налопаться попкорна, залиться там тоже в кока-колы какой-нибудь, ну или другими лимонадиками.
1: Да.
2: Может быть, вы выберете, я не знаю, морковный сок, конечно, сельдереевый джюс.
1: И опять мы говорим, вокруг да около, залить зенки, да? Значит, впереди, еще раз, друзья, напомним, буквально 30-секундная загадка в виде песни. Поставим вам ее. Порадуемся, кстати, тому, как здорово пишут песни вот эта вот ИИшка. Хотя, если честно, бесит уже, особенно тех, кто на этом зарабатывает, композиторы, поэты, да? Ну, типа, что-то, ребят, происходит в этом мире. Почему так? Короче, мы поставим вам ее. Два билета у нас лежат перед нами. Мы готовы.
2: Да, а значит, вы... смотрите, а то мы вдвоем с Олегом пойдем смотреть.
1: Да.
2: Колобка. Ну, или подеремся перед входом, или такие. Человек-паук или Колобок?
1: Колобок, как Колобок.
2: Ну, мы больше на Колобка.
1: А можно же на выбор, вдвоем. Да, получается? Можно же на выбор? А,
2: мы на выбор, конечно, это на свободную дату, на свободный сеанс.
1: Прикольно.
2: Выбор за вами, пожалуйста.
1: Все, погнали. Короче, ставим вам, если успеете дозвониться, по номеру 39-105, не вопрос. Если нет, тогда Макс или Телега 927-522-101.5. Что делать? Просто туда пишите первым свое сообщение с ответом на загадку, которая загадана. А, вот есть уже человек, который дозвонит. Ну,
2: доброе
1: ладно.
2: Утро, привет.
1: Алло.
3: Алло, да.
1: Кто это?
3: Это Наташа.
1: Наталья, все, ты где-то дома на работе, потому что чувствуем, что ты где-то в таком помещении, которое явно...
3: На работе.
1: Вот, на работе. У вас там, получается, несколько человек.
3: Да.
1: Вот.
2: Несколько человек, которые не любят работать в рабочее время, правильно? Поэтому звонят на радио.
3: Да.
2: Так здорово.
1: Прикольно. Ну, желаем вам удачи, ну, а точнее тебе конкретно. Просто скажи, пожалуйста, откуда этот звук, точнее, не откуда звук.
2: Какая загадка, да. Что там, какой ответ?
1: Погнали.

0: кстати, взрослые тоже как будто
1: и
0: бы...
1: И Наташа тоже.
0: Да, что скажешь? Надо потише прям сделать, он уже не нужен.
1: Наташа была, если ты не поняла, надеемся, что поняла. Наташа, туши приемник, потому что там что-то эхом отдаются наши голоса неприятные.
0: Угу. Что скажешь, Наташ? Что это загадано?
2: Ну, может, какая-то калина, рябина.
0: А еще? А еще
1: медведи, медведи, что любят лопать во всех сказках?
2: Медведи во всех, мед.
1: Ну, знаменитый кустовой мед.
0: Который висит, да, как...
1: Красными бусами. Красными бусами. Мед.
0: Да. Есть конкретно даже целая серия «Маша и медведь», где она там готовила...
1: Варенье она делала, да.
0: Что скажешь?
2: Малина.
0: Ну,
2: малина,
0: конечно же.
1: Да.
0: Малина.
2: Малина.
1: Малина. Я люблю тебя, Малина и да. Наташа. Так, молодец. Наташа, поздравляем, конечно, немножечко чуть не подскользнулись на этой малине, но, тем не менее, добрались до приза. Мы тебя поздравляем. Давай отмечать твою победу, кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так как будто, ну, ты умеешь отстирывать пятна от малины, вот когда с аппетитом наляпала на белую рубаху, да.
2: 3-4!
0: Нормально!
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. На форуме «Технопром-2026» Новосибирске Объединенная двигательная строительная корпорация предоставила полноразмерный макет первого полностью отечественного двигателя НК-3. Как сообщил представитель корпорации Павел Чупин, этот двигатель второй ступени предназначен для сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж», который является единственной разработкой такого класса в России. По словам аллерголога-иммунолога Елены Москалева, при холодной погоде сезон аллергии может завершиться к концу сентября. Однако у некоторых людей симптомы сохраняются дольше из-за спор плесневых грибков в почве и могут беспокоить вплоть до появления снежного покрова. Точные сроки зависят от погоды. Пыльца вызывает реакцию даже после дождей, пишет ТАСС. С 1 марта будущего года в Волгограде, как и по всей России, вступят в силу поправки, согласно которым водители начнут автоматически лишать прав после планового визита к врачу. Если медик диагностирует заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, данные через электронный документооборот будут мгновенно переданы в МВД для аннулирования удостоверения. Это положит конец практике, при которой люди годами ездили с опасными диагнозами до следующей медкомиссии, а правоохранители получат лишь сигнал о наличии противопоказаний без разглашения врачебной тайны. 30 августа в 19 часов на главной сцене парка состоится бесплатная двухчасовая тренировка артистов с открытым огнем, где участники коллектива «Атом-шоу» представят зрителям экстремальную хореографию и трюки с профессиональным реквизитом – от огнеметов и факелов до огненных вееров. По словам организаторов, сочетание музыки темноты и живого пламени создаст атмосферу магии, которая позволит всем желающим отложить дела и вернуться в детство для яркого завершения лета. Правительство России поддержало проект создания уникального светомузыкального фонтанного ансамбля в Центральном парке Волгограда, который будет расположен рядом со 120-метровым колесом обозрения. Комплекс из 6 фонтанов объединит более 10 видов струй, лазеры, голограммы и огненные эффекты под управлением автоматизированной мультимедийной системы, не имеющей аналогов в России, что дает проекту льготные налоговые условия. Десятки уникальных сценариев будут бесплатно демонстрироваться для зрителей в амфитеатре на 1500 мест. Строительные работы близятся к завершению. И вскоре начнется монтаж оборудования. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
3: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +16.
1: Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в нашей рубрике «Ремзона» ответим на вопрос одного из радиослушателей по поводу того, что может убить автоматическую коробку передач. Вообще, первое – это не своевременная замена рабочей жидкости, хотя часть производителей автомобилей с целью снижения стоимости владения не требует замены жидкости в автомате. На самом деле, это крайне необходимая процедура. Недаром сами производители коробок рекомендуют менять смазку не реже, чем раз в 60 тысяч километров пробега. Масло утрачивает свойства, меняется его вязкость, растет количество продуктов износа, забиваются различные фильтры, и все это негативно влияет на ресурс автомата. Второе, это контроль за уровнем жидкости в автоматической коробке. Конечно, АКП это не двигатель, и нормального угара жидкости у нее не должно быть, но на немолодых коробках уровень масла может быть низким как из-за негерметичности уплотнений, так и вследствие неправильной оценки уровня при замене жидкости. Обратите внимание, что перелив также опасен, как и недолив. Высокий уровень вызывает вспенивание жидкости и сбои в работе гидроблока. Третье. Смешивание несовместимых жидкостей или использование нерекомендованной жидкости. В случае с коробками передач доливать можно только совместимые жидкости. Если дело дойдет до замены и вы попытаетесь залить что-то неправильное, то смешивание жидкости произойдет в пропорции 1:1, потому что очень большая часть старой жидкости останется в коробке и гидротрансформаторе, и все это даст осадок, коагулирует, в общем, вам дальше судьба понятна. Четвертое – это частота радиатора. Некоторые коробки передач автоматические настолько нагружены, что не могут обходиться без дополнительного радиатора охлаждения для рабочей жидкости. Залепленный грязью радиатор приводит к перегреву, быстрой деградации жидкости, вплоть до полной потери ее рабочих свойств. Отдельная тема – это вообще эксплуатация на каждый день. Главное слово тут – бережно, без резких рывков и полупереключений. Это быстро убивает коробки. Без парковки, постоянной и удержания под большим уклоном. При переключении происходит резкий удар, и это тоже вредит коробке. Запомните, без дрифта и пробуксовки, а также долгих перегревов в снегу или грязи. Если вы хотите долго и успешно эксплуатировать автомобиль с автоматической гидромеханической коробкой передач, то вам необходимо соблюдать три самых главных условия. Своевременно менять масло, причем в тяжелых условиях эксплуатации лучше вообще рекомендованный срок делить пополам. Второе, следить за уровнем рабочей жидкости, проверять его перед дальними путешествиями, и хотя бы заглядывать под автомобиль, нет ли там пятен. Конечно, понимать, что классический автомат не любит спортивной езды. Он сделан не для этого.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: людям, которые находятся внутри организации, люди уже привыкли, знают все, так скажем, да. А человек со стороны имеет больше авторитет, к нему прислушиваются, поэтому, да, когда такой процесс организовывает сторонний эксперт, КПД очень высокое.
1: Да, но тут еще и плюс опыт, да, то есть стратегическая сессия имеет определенные этапы. И, кстати, в бизнес-клубе Саммит сегодня мы в 5 часов проводим практикум по созданию стратегической сессии, так что присоединяйтесь. И еще хотел проанонсировать, уважаемые друзья, коллеги, хотелось бы пригласить вас на эфир в качестве экспертов. У нас очень интересные темы поднимаются. Мы рассматриваем вопросы бизнеса, продвижения и так далее. Поэтому ждем вас на наших эфирах в программе «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
2: Да, друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня Владимир Генрихович Саркисян непосредственно рассказал о том, как заниматься стратегией, и лучше всего мы поняли использовать чей-то, так сказать, сторонний труд людей и опыт, да, я так понимаю, которые в этом разбираются и готовы, соответственно, вам помочь в стратегии. Ну и, конечно же, отдельное спасибо Григорию Евдокимову, который является уже опытным и радио, и телеведущим, и вот, пожалуйста, еще и сам является основательным руководителем бизнес-клуба «Саммит». Мы обязательно продолжим в следующую среду, ждем встреч.
3: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зочи» не оферта.
0: Реклама. Испытай свою удачу.

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и

0: правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Спонсор ИП Иванов Олег Вячеславович. Спортивный клуб «Добрый фит».
11: Мама на стретчинг. Папа на кроссфит. Бабушка на активное долголетие. А ребенок на свою тренировку. Все разные. Клуб один. «Добрый фит» – семейный спорт, который объединяет.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
3: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
5: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
6: «Воя Фри» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Воя» Арконт в Волгограде. И главное, на «Воя Фри» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Воя Арконт».
7: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Воя» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
8: Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 12 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Информационный конвейер.
3: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина. В эфире новости. По словам аллерголога-иммунолога Елены Москалёва, при холодной погоде сезон аллергии может завершиться к концу сентября. Однако у некоторых людей симптомы сохраняются дольше из-за спор плесневых грибков в почве и могут беспокоить вплоть до появления снежного покрова. Точные сроки зависят от погоды. Пыльца вызывает реакцию даже после дождей, пишет ТАСС. На форуме «Технопром-2026» Новосибирске объединенная двигательная строительная корпорация предоставила полноразмерный макет первого полностью отечественного двигателя НК-3. Как сообщил представитель корпорации Павел Чупин, этот двигатель второй ступени предназначен для сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж», который является единственной разработкой такого класса в России. Правительство России поддержало проект создания уникального светомузыкального фонтанного ансамбля в Центральном парке Волгограда, который будет расположен рядом со 120-метровым колесом обозрения. Комплекс из 6 фонтанов объединит более 10 видов струй, лазеры, голограммы и огненные эффекты под управлением автоматизированной мультимедийной системы, не имеющей аналогов в России, что дает проекту льготные налоговые условия. Десятки уникальных сценариев будут бесплатно демонстрироваться для зрителей в амфитеатре на 1500 мест. Строительные работы близятся к завершению. И вскоре начнется монтаж оборудования. С 1 марта будущего года в Волгограде, как и по всей России, вступят в силу поправки, согласно которым водители начнут автоматически лишать прав после планового визита к врачу. Если медик диагностирует заболевание, несовместимое с управлением автомобиля, данные через электронный документооборот будут мгновенно переданы в МВД для аннулирования удостоверения. Это положит конец практике, при которой люди годами ездили с опасными диагнозами до следующей медкомиссии, а правоохранители получат лишь сигнал о наличии противопоказаний без разглашения врачебной тайны. 29 августа в рабочем поселке Средняя Ахтуба на центральной площади по улице Ленина состоится ежегодный областной фестиваль «Ахтубинский помидор», посвященный году единства народов России под слоганом «Вкус единства, сила России». С 9 утра для гостей откроется ярмарка местных сельхозпроизводителей, а костюмированное шествие предприятий и творческих делегаций Волгоградской области перейдет в торжественное открытие праздника. В течение дня будет работать аллея национальных подворий, семейная игровая зона, галерея томатных фотопейзажей и многое другое. Также на площади пройдут творческая программа «Помидорная симфония народов» и детская активизация. Кульминацией станет всероссийская акция «Ночь кино» в МКДЦ «Юбилейный» с бесплатным показом фильмов. 30 августа в 19 часов на главной сцене парка состоится бесплатная двухчасовая тренировка артистов с открытым огнем, где участники коллектива «Атом-шоу» представят зрителям экстремальную хореографию и трюки с профессиональным реквизитом – от огнеметов и факелов до огненных вееров. По словам организаторов, сочетание музыки темноты и живого пламени создаст атмосферу магии, которая позволит всем желающим отложить дела и вернуться в детство для яркого завершения лета. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
2: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
3: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
4: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
7: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30, 98-90-30.
9: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа в Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
10: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
2: Спонсор ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
11: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
12: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 17.
1: Реклама.

0: Баку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Реклама.
2: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: Реклама.
1: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
6: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
7: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешеходов.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 сентября текущего года в России изменятся правила контроля на границе для иностранных перевозчиков, порядок перевозки опасных грузов и оформление документов для транспортировки скоропортящихся продуктов. Иностранцам с неоплаченными штрафами или долгами за проезд по платным дорогам могут отказать в выезде до погашения задолженности. Для опасных грузов вводится новый порядок выдачи специальных разрешений и согласования маршрутов с владельцами дорог. А российские перевозчики смогут оформлять свидетельства СПС онлайн через портал услуг без прикладывания электронных свидетельств о регистрации грузовиков, так как оператор системы будет проверять данные автоматически. Как пишет ТАСС, на стенде Минобразования науки России на форуме «Технопром-2026» в Новосибирске представили автономного робота от компании «Модеста». Он стоит в 4 раза дешевле зарубежных аналогов, работает до 20 часов без оператора и служит практическим помощником для сопровождения людей. Аппарат составляет карту помещений новой навигационной системой, фиксирует звуки микрофонной матрицы и обучается диалогам через нейросети. Напомним, форум проходит до 28 августа с участием делегаций из 40 стран. Его программа посвящена установкам Мегасейнс, треком интеллектуальной системы и медицины будущего. В Волгограде в подвале дома по улице Мира 24 открылся музей «Осетра на Волге». Часовое интерактивное путешествие в историю главной реки и ее рыбы, которое проводит основатель Максим Жуйков. Экспозиция переносит посетителей в прошлое с помощью архивных фотографий, рыбацких уловов и черной икры, рассказывая о том, как Царицын принимал, торговал и перерабатывал осетрину. Гости могут потрогать жестяные банки из-под деликатеса 19 века и наблюдать за живыми гибридами русского и ленского осетра породы Роло. А на выходе каждый сможет сделать себе сувенир. Рубль с изображением благородной рыбы при помощи пресса и молотка. Музей работает с четверга по воскресенье. Как пишут РИА Новости, уже в сентябре жители Волгограда получат возможность открыть кошелек цифрового рубля прямо в мобильном приложении своего банка, где на стартовой странице появится специальная кнопка с соответствующей символикой. Первыми осенью расплатиться новой валютой смогут клиенты магазинов с годовым оборотом свыше 120 миллионов рублей, после чего охват постепенно расширится. Любые транзакции для граждан будут бесплатными, а для предпринимателей комиссии окажутся значительно ниже стандартных банковских ставок. При этом максимальная сумма пополнения счета будет ограничена 300 тысячами рублей в месяц. На третьем этапе всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России» в Казани волгоградская теннисистка Ксения Ахрамеева завоевала серебро в смешанном парном заряде. За счет стабильной игры и умения работать в паре она получила путевку на финал турнира, который пройдет в ноябре в Казани. Спортсменке предстоит использовать паузу для работы над слабыми отрезками и выйти на решающий старт, как на площадку для серьезного заявления, пишет «Высота 102». Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа в Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
8: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
9: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +17.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
3: Сегодня в нашей рубрике «Ремзона» ответим на вопрос одного из радиослушателей по поводу того, что может убить автоматическую коробку передач. Вообще, первое – это не своевременная замена рабочей жидкости. Хотя часть производителей автомобилей с целью снижения стоимости владения не требует замены жидкости в автомате. На самом деле, это крайне необходимая процедура. Недаром сами производители коробок рекомендуют менять смазку не реже, чем раз в 60 тысяч километров пробега. Масло утрачивает свойства, меняется его вязкость, растет количество продуктов износа, забиваются различные фильтры, и все это негативно влияет на ресурс автомата. Второе, это контроль за уровнем жидкости в автоматической коробке. Конечно, АКП это не двигатель, и нормального угара жидкости у нее не должно быть, но на немолодых коробках уровень масла может быть низким как из-за негерметичности уплотнений, так и вследствие неправильной оценки уровня при замене жидкости. Обратите внимание, что перелив также опасен, как и недолив. Высокий уровень вызывает вспенивание жидкости и сбои в работе гидроблока. Третье. Смешивание несовместимых жидкостей или использование нерекомендованной жидкости. В случае с коробками передач доливать можно только совместимые жидкости. Если дело дойдет до замены и вы попытаетесь залить что-то неправильное, то смешивание жидкости произойдет в пропорции 1:1, потому что очень большая часть старой жидкости останется в коробке и гидротрансформаторе. И все это даст осадок, коагулирует. Ну, в общем, вам дальше судьба понятна. Четвертое – это частота радиатора. Некоторые коробки передач автоматические настолько нагружены, что не могут обходиться без дополнительного радиатора охлаждения для рабочей жидкости. Залепленный грязью радиатор приводит к перегреву, быстрой деградации жидкости, вплоть до полной потери ее рабочих свойств. Отдельная тема – это вообще эксплуатация на каждый день. Главное слово тут – бережно, без резких рывков и полупереключений. Это быстро убивает коробки. Без парковки постоянной и удержания под большим уклоном. При переключении происходит резкий удар, и это тоже вредит коробке. Запомните, без дрифта и пробуксовки, а также долгих перегревов в снегу или грязи. Если вы хотите долго и успешно эксплуатировать автомобиль с автоматической гидромеханической коробкой передач, то вам необходимо соблюдать три самых главных условия. Своевременно менять масло, причем в тяжелых условиях эксплуатации лучше вообще рекомендованный срок делить пополам. Второе, следить за уровнем рабочей жидкости, проверять его перед дальними путешествиями, ну и хотя бы заглядывать под автомобиль, нет ли там пятен. Ну и, конечно, понимать, что классический автомат не любит спортивной езды. Он сделан не для этого.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
1: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50. Хит твоего города на Волгоград FM.

0: представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
5: Санаторий «Баскунчак», ООО «Руссоль Курорт», лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Логистический центр «Wildberries» в Тамбовской области полностью уничтожен пожаром. Об этом сообщили власти региона. Как заявил губернатор Евгений Первышов, за ночь ПВО сбило 13 беспилотников над регионом, и еще 3 дрона уничтожили мобильные огневые группы. Удар по зданию склада при этом смогли нанести 3 беспилотника. В результате атаки на склад в городе Котовск пострадали 2 человека. Водители в Волгограде продолжают стоять в очередях за бензином. По информации самих автомобилистов, утром в среду больше всего машин выстроилось КЗС на улице Землячки, Череповецкой, Довженко и Рокоссовского. Также очередь на заправку заметили на проспекте Ленина. В правительстве региона заявляют, что поставки нефтепродуктов осуществляются в плановом режиме и при сохранении ограничений на отпуск бензина. Не более 40 литров на автомобиль. Об этом пишет «Высота 102». Чаще остальных на заправках заканчивается самый популярный 95-й бензин. В Волгограде назвали победителей соревнований по гонкам беспилотников. Кубок «Сокола» состоялся в минувшие выходные. В соревнованиях приняли участие больше 40 подростков в возрасте от 11 до 17 лет со всего региона. В категории от 11 до 13 лет победил Аслан Асадулин из Камышина. Второе и третье места получили ребята из Волгограда и Ленева Жирновского района. В старшей группе победил 16-летний Артемий Жуков из Волгограда. По итогам состязания сформирована сборная Волгоградской области, которая поедет в Краснодар на федеральный этап Кубка «Сокола». Столичные аэропорты после ночных ограничений корректируют расписание. 16 летевших во Внуково самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом в соцсетях сообщили представители аэропорта. Самолет из Стамбула, ранее севший в Шереметьево, уже приземлился во Внуково. Позднее прибытие бортов может скорректировать расписание на вылет, однако массовых задержек авиационные власти не ждут. Признаком мошеннической вакансии является обещание высокого заработка без описания обязанностей. Подобные предложения о работе должны как минимум настораживать, заявили эксперты газете «РУ». Также мошенники, предлагая работу, отказываются сообщать данные компании до оформления. Аферисты всегда торопят с решением и просят паспортные и банковские данные, которые на этапе переговоров и собеседований реальным работодателям не нужны. Официальный доллар на сегодня 84.46 и евро 98.52.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
2: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
3: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 17.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
2: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
3: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
4: Спонсор ИП «Мануйлов» Андрей Юрьевич. Автосалон «Манеж».
5: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
3: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 16 часов.
0: Реклама.
2: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Центр Сберком выявил сотни тысяч фейковых заявлений перед выборами в Госдуму. Все они были направлены на дискредитацию предстоящей кампании, заявила на заседании ЦИК председатель Элла Памфилова. Она уточнила, что всевозможные недостоверные публикации и заявления распространяли в основном в соцсетях. Грядущую предвыборную кампанию в Центр Сберкоме называют одной из самых сложных за последние годы. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование будет трехдневным и продлится с 18 по 20 сентября. Экстренные службы снова предупредили Волгоградскую область о чрезвычайной пожарной опасности. В сообщении указаны все центральные и юго-восточные районы. На северо-западе и северо-востоке региона риск природных возгораний ниже. Предупреждение объявлено до конца суток 26 августа, а также в течение всего дня 27 числа. При этом, по данным предварительных прогнозов, жара продолжает ослабевать в Волгограде и области вплоть до выходных. В субботу и воскресенье в дневные часы обещают комфортные плюс 24. Сквер Станислава Говорухина в центре Волгограда готов к открытию. Все работы по благоустройству зеленой зоны между площадью Павших борцов и улицей Комсомольской завершены. В сквере не только закончили озеленение и убрали строительный мусор, но и открыли малые архитектурные формы. Фигуры героев фильмов Станислава Говорухина на прошлой неделе оставались в защитной пленке после установки. Торжественное открытие должно состояться 30 августа, пишут новости Волгограда. Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить за 3 года. При этом в Миноборнауки сообщили, что отдельные укрупненные группы специальностей будут переводить на новую модель только с 2027 года. Что касается студентов, те, кто поступил на двухступенчатое обучение по программам бакалавриата и магистратуры, смогут по ним доучиться. Дипломы бакалавров и магистров останутся действующими документами о получении высшего образования, пишет РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. Осетровая луна взойдет в конце этой недели над землей. Так называется августовская полнолуние, которая в этом году приходится на 28 число. Название восходит к традициям индейцев Северной Америки. Август считался подходящим временем для ловли осетровых в районе Великих озер из-за обилия рыбы. Полнолуние оказывалось природным ориентиром в отсутствии общепринятого календаря. Официальный доллар на сегодня 84.46 и евро 98.52.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации «Агата РФ Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с «Агата РФ Пробег». Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
7: Спонсор ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
8: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
9: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +26, ночью до +18.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в нашей рубрике «Ремзона» ответим на вопрос одного из радиослушателей по поводу того, что может убить автоматическую коробку передач. Вообще, первое – это не своевременная замена рабочей жидкости, хотя часть производителей автомобилей с целью снижения стоимости владения не требует замены жидкости в автомате. На самом деле, это крайне необходимая процедура. Недаром сами производители коробок рекомендуют менять смазку не реже, чем раз в 60 тысяч километров пробега. Масло утрачивает свойства, меняется его вязкость, растет количество продуктов износа, забиваются различные фильтры, и все это негативно влияет на ресурс автомата. Второе, это контроль за уровнем жидкости в автоматической коробке. Конечно, АКП это не двигатель, и нормального угара жидкости у нее не должно быть, но на немолодых коробках уровень масла может быть низким как из-за негерметичности уплотнений, так и вследствие неправильной оценки уровня при замене жидкости. Обратите внимание, что перелив также опасен, как и недолив. Высокий уровень вызывает вспенивание жидкости и сбои в работе гидроблока. Третье. Смешивание несовместимых жидкостей или использование нерекомендованной жидкости. В случае с коробками передач доливать можно только совместимые жидкости. Если дело дойдет до замены и вы попытаетесь залить что-то неправильное, то смешивание жидкости произойдет в пропорции 1:1, потому что очень большая часть старой жидкости останется в коробке и гидротрансформаторе. И все это даст осадок, коагулирует. Ну, в общем, вам дальше судьба понятна. Четвертое – это частота радиатора. Некоторые коробки передач автоматические настолько нагружены, что не могут обходиться без дополнительного радиатора охлаждения для рабочей жидкости. Залепленный грязью радиатор приводит к перегреву, быстрой деградации жидкости, вплоть до полной потери ее рабочих свойств. Отдельная тема – это вообще эксплуатация на каждый день. Главное слово тут – бережно, без резких рывков и полупереключений. Это быстро убивает коробки. Без парковки, постоянной и удержания под большим уклоном. При переключении происходит резкий удар, и это тоже вредит коробке. Запомните, без дрифта и пробуксовки, а также долгих перегревов в снегу или грязи. Если вы хотите долго и успешно эксплуатировать автомобиль с автоматической гидромеханической коробкой передач, то вам необходимо соблюдать три самых главных условия. Своевременно менять масло, причем в тяжелых условиях эксплуатации лучше вообще рекомендованный срок делить пополам. Второе, следить за уровнем рабочей жидкости, проверять его перед дальними путешествиями, ну и хотя бы заглядывать под автомобиль, нет ли там пятен. Ну и, конечно, понимать, что классический автомат не любит спортивной езды. Он сделан не для этого.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: 1. Известно о гибели троих детей 13, 15 и 16 лет, пишет газета «Коммерсант». Преображение привокзальной площади в Волгограде завершено. Над созданием совершенно нового пространства специалисты трудились больше 3 месяцев. Сердцем обновленной площади стал фонтан «Детский хоровод», который построили заново. Фигуры детей и фигуры лягушек на краю гранитной чаши выполнены из бронзы. Как напоминает «Высота 102», это уже вторая современная реинкарнация фонтана, пережившего Сталинградскую битву. Возле вокзала установлена огромная надпись «Сталинград». С привокзальной площади полностью исчезла большая парковка. Вместо этого появились заезды, оборудованные для легковых машин и туристических автобусов. Установлена новая система освещения. Появилось множество зеленых зон, а еще на площади разместят капсулу времени, в которой будет храниться послание для будущих поколений волгоградцев. Смертельное ДТП произошло на въезде в Ленинск рядом с АЗС. По предварительным данным, при выезде с второстепенной дороги легковушка столкнулась с микроавтобусом. 76-летний водитель «Жигулей» скончался в больнице. Еще 2 пострадавших были госпитализированы в больницу имени Фишера. Водители в Волгограде и пригородах продолжают стоять в очередях за бензином. По информации самих автомобилистов, больше всего очереди КЗС на улице Землячки, Череповецкой, Довженко, Рокоссовского. А также очередь на заправку заметили на проспекте Ленина. В правительстве региона заявляют, что поставки нефтепродуктов осуществляются в плановом режиме при сохранении ограничений на отпуск бензина не более 40 литров на автомобиль. Чаще остальных на заправках заканчивается самый популярный 95-й бензин. Москвичка выиграла 24 миллиона рублей в лотерею, пока стояла в очереди за кофе. Девушка ждала свой заказ с другом в кофейне и решила зайти в соседнюю точку с лотереями. Сначала они выиграли всего 200 рублей, а потом она на эти деньги купила другой билет и сорвала джекпот, сообщает РИА. Доллар 84,46, евро 98,52.
1: Информационный конвейер.

0: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Среда и, конечно же, 5 с небольшим, и стартует Рябцев Fashion Show, потому что именно сегодня, именно в этот день мы раздаем моду на весь Волгоград, нашу необъятную область, которая, между прочим, больше, чем некоторые страны в нашем огромном мире. И сегодня мы будем говорить о красоте, об эстетике, о том, как же ухаживать за своими красивыми волосами, и будем это делать с нашей невероятной красивой гостьей. Ну, потому, как же, опять же, не скажу о том, что со мной моя любимая соведущая Виктория Сотникова, человек, который не только разбирается в моде, но и обрамляет эту моду в глянцевые слова. А героиня нашего
2: сегодняшнего эфира.
3: Я знаю, тебя переплюнули по регалиям наконец-то. Понимаешь? Вот можно не перечислять какой-то там стилист,
1: Я отношусь с определенным трепетом и в душе. Почему? Потому что мы очень давно с ней знакомы. Очень давно знакомы с нашей героиней.
3: А наши слушатели тоже давно знакомы.
1: Подожди, и то, как она вообще выросла, это просто что-то невероятное. Всем такого роста желаю. И давай, рассказывай.
3: Что
1: про меня рассказывай.
3: Ну, про тебя не буду рассказывать, больше не интересно. Ну, что-то генеральный продюсер, что-то бренд-фото, видеосетов, да, и стилисты, и еще там и то. И да, у нас гость поинтереснее.
1: Да, гость у нас прекрасная,
3: да, прекрасная. Тут просто сидит женщина, которая сияет. Ну, надо объявить.
1: Наша гостья, которая сегодня зашла, у нас тут все сегодня просто заулюлюкали мужчины, начали воздыхать женщины, потому что, ну, во-первых, выглядит потрясающе. Во-первых, настроение великолепное. И в-третьих, конечно, же просто невероятно крутой человек. Это Таня Лисина. Сегодня у нас в гостях.
4: Ура! Всем привет.
1: Танюш, давай, рассказывай, кто ты сегодня есть, чем ты занимаешься и вообще, что двигаешь в массы?
4: Да, решили не перечислять все эти тонны регалий. Давайте об основном, что есть. Ну, сейчас я позиционируюсь как создатель косметики бренда «Пилюля». Это, в принципе, сегодня...
1: Название бомба вообще.
4: Да. Спасибо. Очень часто получаю такие комплименты. Родилось оно так не спонтанно, но родилось. Вот. То есть сейчас я именно занимаюсь созданием косметики, ну и продвижением массы, знакомлю девочек, женщин с этим великолепным брендом.
1: Класс. То есть мы говорим в первую очередь сейчас о косметике, которая уходовая за волосами. Правильно? То есть так, Танюш, ну почему именно этим ты занялась? Давай расскажи.
4: Ну, изначально очень большой, ну, ты-то знаешь.
1: Ну да, я-то знаю.
4: Большой опыт в колористике с волосами, и каждый раз, когда мы красим волосы, мы их сильно-сильно травмируем. И, соответственно, отсюда пришло понимание, что раз травмируем, надо правильно восстанавливать.
3: Я, кстати, знаете, что могу сказать? Эту косметику любят не только женщины.
1: Опа!
3: Парни тоже от нее в восторге. Они один раз ее попробуют. У меня просто был случай, у меня взяли шампунь «Пилюля» и больше не приставали и мыть свою голову. Не хотели возвращаться к мужским шампуням. Я не знаю, может, там феромоны как-то подкупили еще на таком молекулярном уровне, но это, правда, очень хорошая косметика. И, кстати, если вдруг у кого-то есть вопросы, можно присылать их нам по номеру 8-927-522-101.5 в любой удобный для вас мессенджер, а также мы обязательно все расскажем впереди. Ну и интервью выходит на правах рекламы. А пока послушаем немного музыки.
0: Рябцев Fashion Show. Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
6: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
7: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
8: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
9: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
10: В августе «Царь продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
11: Я больше не могу без окон!
12: Спокойно! У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихал» до 31 августа. 43-55-13!
13: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
14: Спонсор ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
15: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
16: Вам не кажется. В «Центре хирургии глаза» до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на «Волгоград-ФМ».
2: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 18.
0: Реклама.

0: и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17:21 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу продолжает вещать. И сегодня у нас тема не об одежде, да, но о не менее важной составляющей нашего внешнего
2: об
1: вида.
2: Очень
1: об очень важной. Это, конечно же, наши прекрасные волосы, наши прекрасные головы. И самое главное, вот сразу видно, что человек профессионал в своей области, потому что, ну, волосы загляденье. Хочется, знаете, прям подходить и трогать.
2: И цвет, да, и уход, да, просто потрясающий. Да. Ну, конечно, Татьяна Лисина у нас сегодня в гостях. Это просто невероятный мастер. Она сама очень много работала в этой индустрии, это и окрашивание волос, в первую очередь, она как никто знает, да, как ухаживать потом за поврежденными волосами, чтобы они выглядели натурально, естественно, mm-hmm. красиво, шелковисто, а не вот это вот все, что мы иногда с вами видим на улице. И я как стилист Таню здесь очень сильно поддерживаю. Почему? Потому что ты можешь от человека переодеть, ты можешь создать ему стиль потрясающий, yeah. но если голова не ухожена, все твои труды, что называется, на смарку. Таня, скажи, пожалуйста, вообще какие тренды сейчас существуют в уходовой косметике для волос?
3: Ну, тренды, как правило, задают через соцсети, да, мы все это видим. Сейчас очень мега популярность набирает это блеск. То есть мы давно как бы про это не говорили, и, в принципе, никто про это не думал. Но вот сейчас блеск – это прям на топе, на каком-то пике, и я так думаю, что это еще очень долго продержится, потому что все логично. Блеск – значит что? Волосы, ну, живые, скажем так.
1: Да, здоровые. Да, да.
3: Что они здоровые, да, все хорошо. То есть уходит эра такого... как сказать, вот сейчас нету моды, вот, чтобы они были там просто какие-то выпрямленные.
2: Типа,
3: да?
2: Типа натурально вот такие вот встала, помыла и пошла. А нет, они должны быть прям ухоженные.
3: Вот они должны быть супер блестящими. Вот супер. И мы как раз попали в этот тренд. Ну, я...
2: Так, рассказывай, с чем вы попали в этот тренд?
3: Может, не скромно, но мы всегда чувствуем тренды. Потому что я с девочками-то работаю, я знаю, что хотят, да, я уже предвижу, что будет, да. И вот мы год назад начали разрабатывать, мы сейчас разработали. Это прям вот топ вышел месяц назад, филлер. Филлер для блеска. Но это не поверхностная история. Вот, знаете, блестит и окей. Как бы наша вся косметика, это в первую очередь за качество волос. То есть мы пользуемся... И мы получаем качество, даже если вы потом перестали вдруг ей пользоваться, да? Вот. Поэтому создали филлер, который восполняет структуру волос и дает вот этот блеск. Я вчера, честно, мы снимали контент, и я прям такая, вау!
2: А, сама кайфовала, да?
3: Вот как это мы могли вообще создать? Но это очень круто, на самом деле, и ново, потому что, ну, может быть, слово филлер есть, но вот именно той композиции, которую в составе у нас, пока мы нету, да? И у нас очень много топовых продуктов, которых нет у конкурентов, ну, скажем так.
2: А я немножко дополню от себя, что именно, что Татьяна Лисина – это создатель бренда «Пилюля», это человек, который следит за молекулярным составом, да, каждого средства, которое создается под этим брендом, и это человек, который, ну, действительно знает свое дело и заботится о здоровье волос каждого клиента. Тань, а вот...
1: И что еще ты? Знаешь, что хочешь это сказать? Но тут же линейки еще есть разные. И упор мне нравится, что он не просто на внешний вид, на красоту, а он еще и про здоровье.
2: Конечно,
1: они
2: да.
1: все, да, производители у нас косметики думают вообще о здоровье. И я думаю, вот далее мы обязательно этот пункт раскроем. Ну а пока немножечко надо нам всем потанцевать.
0: Рябцев фэшн-шоу. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: Спасибо.
2: Так, у нас 17.30 в Волгограде, и у нас очень оживленно тут в студии, потому что, ну, невероятно интересно все. Очень много разного происходит, а тема живая. Такая же живая, как и наши прекрасные здоровые волосы, которые мы сегодня обсуждаем.
3: Да, а обсуждаем мы в первую очередь косметику, которая создана невероятным специалистом. Это Татьяна Лисина, и бренд называется «Пилюли». И мой вам совет, вам уже, мне кажется, давно было пора забежать на их социальные сети, посмотреть, что же они представляют, и посмотреть на маркетплейсах, сколько это все стоит, чтобы уже сейчас заказать.
2: Мне, кстати, знаешь, что нравится? Когда производитель честно подходит, он не обманывает покупателя, он действительно говорит, вот, у меня тут такой состав, это для этого, этот для того, тут состав уже будет другой. Когда в целом он говорит, вот, я могу вам показать прям, давайте, условно, продемонстрирую. И когда человек в целом готов со своей продукцией ее действительно исследовать, проверять, там, куда-то выходить, соревноваться с людьми. То есть он не просто такой, я создал, покупайте.
3: Ну да, да. Я с тобой согласен здесь. Вот, Ань, кстати, вопрос. А вот есть какие-то у вас инновационные разработки, которые отличают вас от конкурентов?
1: Ну, мы если разберем каждый продукт, он будет уже уникальный, потому что я исхожу не с точки зрения маркетинга. То есть, если бы мы говорили про маркетинг, проще и лучше продать, потому что уже есть, ну, какая-то маркетинговая история, не нами создана другими товарищами. Вот. А так как мы понимаем структуру волоса, и девочки, которые сидят в кресле, говорят, я что только не пробовала, ничего не помогает, я знаю, что я сейчас ей дам, это действительно ей поможет. То есть, факт того, что это сработает, он 99,9. Ну, не знаю, ну, маленький процесс, просто, может, ей процент, что ей, может, просто Таня Лисина не нравится или название пилюля. Не, ну, такое тоже может быть.
3: Все возможно в этом мире,
1: конечно. Поэтому, конечно, каждый тюбик, он уникален по составу. Но, вот сейчас говорили про сами составы. У нас есть маска, она, конечно, относится к профсерии, ее можно и девочкам домой брать, но вообще это для мастеров, потому что у них как раз-таки идет история, что они вот со всеми химикатами, скажем так, работают.
3: Постоянно работают.
1: Да, и когда мы создали состав, я же вижу, что волосы восстанавливаются, но голословный не хочется быть, да, тем более, особенно, когда ты презентуешь это профессионалам, а не просто как домашний уход, там окуют,
3: конечно,

0: маску купить и потом ходить феромонами еще и новых, да,
1: слушайте,
0: соблазнять парней.
1: История.
0: Целый гарем может быть, а всего лишь одна маска. Какая
2: инвестиция? Вопрос, чуть
0: так, ну, обязательно. Немножечко сейчас попоем, развеемся и зарядимся далее.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.
2: Реклама.
0: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
3: Спонсор ИП «Мануйлов» Андрей Юрьевич. Автосалон «Манеж».
4: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
5: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
6: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваш

0: Личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
0: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. Обойная сила. Клеим без ошибок.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный Икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
6: А куда мы едем?
4: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ИП Иванов Олег Вячеславович. Спортивный клуб «Добрый фит».
10: Мама на стретчинг, папа на кроссфит, бабушка на активное долголетие, а ребенок на свою тренировку. Все разные, клуб один. «Добрый фит» – семейный спорт, который объединяет.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.43 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу продолжает рассказывать о том, как же сделать так, чтобы все люди хотели оборачиваться на вас, когда вы проходите мимо них.
2: Да, с помощью Татьяны Лисиной и ее невероятной косметики под брендом «Пилюля» на социальной сети, которой уже стоит подписаться и посмотреть, что же они там интересного такого делают. Это вот прям вот, я считаю, прям вот гештальт. Сегодня надо именно это закрыть. И мы сегодня с Таней уже обсудили один тренд, который ярко выходит на все мировые площадки. Это блеск волос. Mm-hmm. Вот, Татьяна, ты уже классно рассказала о том, что есть косметика с феромонами, да? А феромоны — это вот ваша фишка такая, да?
3: Да.
2: Как это встраивается в продукт? Расскажи мне. Вот мне просто сложно понять.
3: Ну вот смотрите, был такой пример. Меня знакомят с Яной Рудковской, знаете, да?
2: Конечно.
3: Прям лично за руку. Вот это Яна, это Татьяна. Представляют, что это мой бренд. И Яна спрашивает, а чем отличается ваша косметика? Я стою, думаю, вот сейчас я ей начну рассказывать. Ми-18, гидролизированный кератин. Вот, ну зачем это человеку?
2: Химия.
3: Ну как-то очень сложно. И я так говорю, слушайте, ну у нас косметика отличается то, что у нас с феромонами. То есть мне важно, чтобы девушка, соприкасаясь там с молодым человеком, даже подружка, просто встреча, ну, важно, мы же все здороваемся, там где-то какие-то вот...
2: Конечно, контакт происходит.
3: Да, происходит. И вот чтобы мужчина ловил вот этот вот запах такой вот эксклюзивный, да, не духи, не вот, а вот именно человека, женщину. И вот феромоны зачастую притягивают тех мужчин, нужных в жизни женщины. Вот я как бы ей вот это донесла, ей зашло.
2: И она, ей зашло? Слушай, ну, конечно, мне кажется, любой женщине история с феромонами зайдет.
1: Смотри, что получается, Татьяна Лисина, это еще такая фея крестная.
2: Ну, да.
3: А вы знаете, сколько мы переженили, это реально, да. Я вот всегда говорю девочке, которая постоянно там на связи что-то покупает, консультирует, спрашивает, пишут директ там благодарности. Я говорю, ну, ты как жизнь настроила? Она говорит, я уже замуж вышла, я уже родила. Мы вообще хотим сделать флаг, знаете, чтобы на свадьбе не стояли.
1: Вообще прекрасно.
2: Слушайте, ну это
1: можно,
2: я считаю, очень
1: акцию,
2: круто.
1: Можно делать акцию, да, там, кто купит какой-нибудь сотый флакончик, тот
3: свадьбу
1: там оплатит
3: свадьбу,
1: да.
2: Слушайте, ну вот вы знаете, с точки зрения социализации абсолютно любой женщины либо мужчины, вот, кстати, за мужчин же здесь обидно, хочется тоже, чтобы такие средства были для мужской головы. Вот представьте, да, люди там знакомятся в социальных сетях, на какие-то сайтах знакомства, они потом встречаются, нравится, не нравится. Вот это вот сложная история понимания друг друга, а когда ты чувствуешь запах человека, то есть ты уже к нему как-то расположен изначально. И мне кажется, что это очень классная история, когда мы же все равно животные, да, так или иначе, мы друг друга принимаем, либо не принимаем по запаху. Это где-то вот на подкорочке там записано. И как мне часто говорят, вот я переоделась, я вышла замуж. А тут Таня, представляешь, такую потрясающую косметику создает, да, раз, преобразила девушку, она использовала ее косметику с феромонами, прошел мимо мужчины, обернулся, сказал, так, подождите, я хочу с вами познакомиться, давайте угощу вас.
3: Это очень частая история, на самом деле.
1: Ну и здесь не только запах, это внешний вид,
2: конечно,
1: тут абсолютно, даже восстановление, даже там, если совсем плохо, да, можно вот попробовать вылечить волосы, но это же просто прекрасно, невероятно. Мне кажется, что если вдруг вы еще не попробовали, вы обязаны сделать хотя бы раз в жизни, закрыть этот гештальт, попробовать пилюлю.
2: А есть мужская линейка?
1: А вот все, а надо было знать, кем рождаться. Ну, а мы пойдем слушать музыку.
0: Рябцев фэшн-шоу.

0: Реклама. Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.55 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу, к сожалению, подходит к своему концу. У нас осталось совсем чуть-чуть времени. А тема-то такая интересная. А гость-то какой?
2: Да, Тань, расскажи нам, пожалуйста, вообще, как подготовиться к осени после вот этих вот летних отпусков, морей, океанов и всего остального, чтобы волосы были красивые, ухоженные, и в осень зайти просто королевой.
3: Первое, что надо сделать, это найти шампунь. Я, конечно, буду рекомендовать пилюлю, потому что он подходит для всех типов кожи головы. Ну, если нет никаких там
2: заболеваний. Кстати, обратите, вот люди, обратите внимание, профессионал говорит, не типов волос, а кожи головы. Мы с кожи начинаем.
3: Да. Вот, выбираем шампунь, промываем аккуратно кожу головы. Соответственно, пена, которая есть, она распределяется по длине, потому что шампунь является тоже разрушающим фактором, кто не знал. Поэтому все составы намечены на то, чтобы очистить, но минимально повредить структуру волос.
2: Так, сразу вопрос, прости, перебью. Сколько раз? Один или два?
3: Ну, желательно два. Угу. Первый раз вы размыливаете, второй раз вы хорошо делаете очищение кожи. Все, отжали волосы, нанесли маску. Вы можете взять у нас небольшой ассортимент, потому что не раздутые линейки. То есть у нас есть маска для домашнего ухода, липидка 400 миллиграмм. Пожалуйста, берите. Можете профессионалку взять, она супер тотально восстановит волосы.
2: Это как ресторан Мишлен, да? Короткое меню.
3: Ну, как бы, да. Ну, зачем плодить одно и то же под разным соусом? Наносим маску. Самое главное, все концентрировано. Не надо держать 10-20 минут. Успокойтесь. Современные женщины, нанесите маску, оставьте на 3 минуты, почистите зубы и смойте. Все, все сделано для того, чтобы женщина пользовалась.
1: Удобно, да.
3: Смойте, нанесите термозащиту, потому что это важно, да, там, феном.
2: Даже если не феном сушишь, в любом случае термозащита.
3: Ну, желательно, да, потому что вы до следующего мытья ходите, все равно температура за окном остается, все равно какие-то негативные факторы. В общем, лучше термозащита, она хорошо распутает волосы, приведет их в порядок, даже если вы их не сушите. Все, до следующего мытья. Это вот самый минимальный такой протокол, скажем так. Вот, если кому-то хочется более глобально, у кого-то вдруг отвалилось, напишите мне в соцсетях, я всем отвечу, мы дадим протоколы, побеседуем. Личная консультация сегодня для всех бесплатно, пожалуйста, пишите.
1: Это прекрасно.
2: Это прекрасно. А вот вопрос, кудрявые волосы, прямые волосы, разница в уходе есть или нет?
3: Колоссальная. Даже больше в, как это сказать, по очередности. То есть кудрявые волосы сначала вода, размачиваем минуты две, наносим маску по длине, потом смываем шампунь и еще раз маска. Да-да, там есть особенности именно структуры волос.
2: Так, очень кудрявые интересно. Все записали. Быстро, Таня, еще раз скажи, что
1: маска, шампунь, маска.
2: Маска, шампунь, маска, да?
3: Вода, маска, по длине шампунь, маска.
2: Вот.
1: Это очень интересно. Я попробую.
2: Вот
1: давай.
2: Ты, когда у нас кудрявая, ей надо пробовать.
1: Я вот жалко,
2: сегодня.
1: Что сегодня утром голову мыла. Ну, ничего, попробуем обязательно.
2: Так, а прямые?
3: А с прямыми, вот, ну, в принципе, первый протокол я сказала, так можно пользоваться. Вот также относится вот это обратное мытье, оно называется, и к блондинкам.
2: Интересно.
1: А вот блонд, он же очень истощенный волос.
2: Подожди,
1: его тоже
2: Тань,
1: сильно
2: сразу.
1: Питать же надо.
2: Подожди,
1: да?
2: Блонд крашеный или натуральный, или все равно?
3: Ну, все равно, на самом деле. Почему блонд хрупкий? Потому что за состояние структурности и крепости отвечает меланин. Так как его там нету в блонде натуральном или же уже искусственном, он, конечно, становится хрупким. Поэтому те, кто еще в отпуск собирается, вы перед морем нанесите маску на волосы, идите купайтесь. Ну, это, да, защита, защита. Прям защита хорошая должна быть.
1: Соль, она же сильно разрушает волосы.
3: Бассейн.
2: Слушайте, для меня вообще вот сейчас были просто бешеные открытия. Я с парикмахерами работаю очень много лет, и я первый раз такое слышу, что кудрявые волосы, например, и блонд приблизительно одна и та же.
3: Ну, хрупко, все хрупко.
1: Потому что питать, надо сильно питать. Это два типа волос, которые требуют прям большого внимания.
2: Так, Тань, ну давай, несколько пожеланий нашим радиослушателям, и что надо вот прям срочно бежать и брать в пилюли.
3: Так, ну я хочу пожелать всем тем, кто отпускает, отпустить. И это не про волосы, ребята.
2: Да-да-да.
3: А вообще, я говорю, пользуйтесь пилюлей, все, кто хочет хорошо выглядеть, красивый волос, кто хочет привлечь в свою жизнь правильных мужчин, потому что зачастую запах влияет. Ну а про составы, это, конечно, глобально, все есть на соцсетях. Первое, с чего начать, шампунь, маски и возьмите мисты для волос и тела.
2: У меня дочка обожает.
3: С гиалуроновой кислотой шикарно. Стоит 600 рублей. Я думаю, каждый может себе позволить. Это очень крутые ароматы, которые держатся, ну, просто 24/7.
1: Ну все, нам теперь нужно прощаться.
2: Тань, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам в гости. Я невероятно рад был тебя видеть. Знакомая, еще раз скажу, миллион лет. И то, что ты создаешь, это, конечно, невероятно.
1: Это было очень интересно и очень полезно.
3: Спасибо большое.
1: Ну, так, что? А я напомню, что интервью выходило на правах рекламы. И все, всем пока-пока.

0: спонсор точного времени государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 18:00.
0: Реклама.
2: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: «Волгоград FM». В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о длительной рассрочке на новостройки. Кабмин и ЦБ вышли на согласованное решение по этому вопросу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС. В соответствии с законопроектом застройщик будет предоставлять дольщику такую рассрочку, при которой выплаты продолжаются и после ввода дома в эксплуатацию, а квартира до погашения долга остается в залоге у девелопера. При этом дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента ввода жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября следующего года. Волгоградский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты фигуранта громкого дела, мужчины, который расстрелял собственных сыновей. Они приехали к отцу на работу, чтобы обсудить раздел имущества, однако разговор быстро перерос в перепалку, затем отец достал оружие, выстрелил в одного из сыновей. От полученных ранений он скончался на месте, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Второй сын, несмотря на ранения, добрался до ближайшего дома, где ему помогли жильцы. Паласовский райсуд отправил фигуранта дела под арест на 2 месяца. Защита просила смягчить меру пресечения и заменить СИЗО на домашний арест, но облсуд отказал. В Краснооктябрьском районе Волгограда ликвидировали пожар на свалке, который мог перекинуться на частные дома. По данным регионального МЧС, сигнал о возгорании мусора на улице Башкирская поступил утром 26 августа. Пожарные оперативно выехали на место и ликвидировали огонь на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет, причину возгорания устанавливают. Свалки горят в Волгограде уже несколько дней подряд. На этой неделе спасатели тушили мусор во овраге у ГСК «Спутник». В среду также потушили загоревшийся мусор на площади 200 квадратных метров в Тракторозаводском районе в микрорайоне Спартановка, пишет «Высота 102». Подросток на питбайке пострадал в ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда. Напротив дома номер 5 по улице Еременко 44-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» не предоставил установленное правилами преимущество питбайку и столкнулся с двухколесным транспортным средством. Водитель питбайка, 15-летний школьник, получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка. В сети появился первый трейлер фильма «Мазерати». Биографическая картина о создании культового итальянского бренда выйдет в кинотеатрах России 4 ноября. Будущая лента посвящена братьям Мазерати, Альфьери и Биндо, которые основали компанию «Мазерати» в 1914 году. Лента в том числе расскажет об их трудном пути к победе в гонках «Индианаполис 500» в 1940 году. В фильме снимались Энтони Хопкинс, Джессика Альба, Сальваторе Эспозито и другие. Доллар 84.46, евро 98.52.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: The Second Voice, их песня Let Me Be. Тут вместе с нами начинают это 7-й час. В студии все так же я, Виктория Сотникова, Дарья Авто Фэшн Шоу. Прошло только что и прекрасно. Я надеюсь, вам очень сильно понравилось. Ну а мы теперь остались наедине. Конечно же, нашей такой уютной компании, которой мы привыкли встречаться по вечерам, чтобы поболтать и насладиться музыкой. Обязательно, да, оставайтесь тут. Еще впереди гороскоп. И вам, я думаю, очень важно его послушать. Но тут выбирайте сами. Но самое главное, что плейлист впереди прекрасный. Гриффин, Каскейт и Нула, Дипло, Адриан Нунес и через пару минут BTS композиция Swim. Так что оставайтесь на волне 101.5 FM.
1: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru. Реклама.
2: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
5: Агат, покупай выгодно.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
10: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
9: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
10: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер Волгоградской области 100 дорог.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
1: Овны день приносит неожиданные события, какие-то перемены, к которым вы пока не готовы. Тельцы, перед вами открываются неплохие перспективы, но далеко не всегда вы замечаете возможности, которыми стоило бы воспользоваться. Близнецы, очень сильная тяга к приключениям. К тому же многим из вас не сидится на месте. Неудивительно, что многие в этот день отправятся в поездки. Раки, за этот день можно успеть многое. Сколько бы дел на вас ни навалилось, можно не сомневаться, времени хватит на все. Львы, очень плодотворный день, одинаково хорошо подходящий и для совместной, и для самостоятельной работы. Девы, в этот день у вас появится возможность реализовать какой-то давний замысел. Весы, вы склонны видеть события в мрачном свете. На самом деле все не так плохо, как кажется. Скорпионы, очень хорошо в этот день начинать какие-то сложные и ответственные дела. Вы сами удивитесь тому, насколько хорошо и быстро с ними справитесь. Стрельцы, чем меньше воли вы даете эмоциям, тем лучше проходит этот день. Для многих из вас он будет связан с искушениями. Козероги, много зависит от того, правильную ли линию поведения вы выберете, сохраните ли хорошие отношения с теми, кто важен для вас. Водолей, день приносит много волнений и переживаний. Вы принимаете близко к сердцу все, что происходит вокруг. И рыбы, ваши недавние действия могут принести не слишком приятные результаты. Кто-то может начать распускать о вас слухи. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: хотела.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
2: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: помните, что я вас сильно люблю. И Play Man и Hadley только что, кстати, пели композицию, которая Love You тоже называется. И я думаю, вы заметили этот посыл, и вы должны были его не пропустить. Но, кстати, по праздникам, да, если вспомнить, кого мы еще сегодня очень сильно любим, ну, не только сегодня, а каждый день, и надо им, можно им напомнить об этом. Вот есть сегодня день собак, и если вдруг, да, у вас есть такой верный друг, обязательно порадуйте его хотя бы одной вкусняшечкой. Вот, ну, а может быть, поиграть с ним чуть-чуть побольше, на 5 минут, да, там, ну, или еще что-то, поспать в обнимку. Так, ладно, есть еще сегодня день музыкальной йоги, можно попробовать, тоже новое хобби. День вишневого эскимо, если вдруг не знали, какой десерт взять. Кстати, да, вот про собак поговорили, а есть сегодня такой немножечко такой интересный день, праздник 13-й кошки. Поэтому, если у вас их вдруг 13, именно 13-ю поздравьте. Ладно, не буду долго вас задерживать, потому что хочется, конечно, очень много и классно танцевать. Впереди будет играть Тедди Свимс и Холли Молли, и через пару минут Том Грегори с композицией «Glow in the Dark». Так что никуда не уходите.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. Реклама. Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
3: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепку от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
1: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
3: Спонсор ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
4: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
5: Вам не кажется. В «Центре хирургии глаза» до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Егоре. Только что так энергично пел песню «Whisper», а мы с вами... Все, у нас садится батарейка у этого эфира. Он подходит к концу, потому что наступает конец этого часа, конец нашего дня подходит к концу, все подходит к концу. И рабочая неделя тоже, потому что это была среда, и значит, только два рабочих дня впереди, а там и выходные. Но, к сожалению, на следующей неделе, в этот вторник, уже сентябрь, наступает осень, возможно, к чьей-то радости. Вот такой вот у нас аутентичный сегодня выход получился. Но самое главное, чтобы вам приносило удовольствие прямо сейчас этот момент, да, который вы проживаете, ваша жизнь и все, что с вами происходит. Потому что если это вдруг не так, то надо это исправлять. Все, ладно, я желаю вам удачи, всех сильно люблю, всех обнимаю и оставляю на классную музыку. Впереди Куга, Макс Макнаум, Ларин и диджей Гоэс поет песню через пару минут Мичика. Так что зажигайте. Всем до завтра.
1: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТЭТ.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: Компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
9: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Центр избирком выявил сотни тысяч фейковых заявлений перед выборами в Госдуму. Все они были направлены на дискредитацию предстоящей кампании, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что всевозможные недостоверные публикации и заявления распространяли в соцсетях. Грядущую предвыборную кампанию в ЦИК назвали одной из самых сложных за последние годы. Напомню, выборы в Госдуму состоятся в сентябре. Голосование будет трехдневным с 18 по 20 сентября. Впервые в этом голосовании примут участие жители 4 новых регионов. Помимо этого, в субъектах России выберут депутатов ЗАГС собраний. Преображение привокзальной площади в Волгограде завершено. Над созданием совершенно нового пространства специалисты трудились больше 3 месяцев. Сердцем обновленной площади стал фонтан «Детский хоровод», который построили заново. Фигуры детей и фигуры лягушек на краю гранитной чаши выполнены из бронзы. Как напоминает «Высота 102», это уже вторая современная реинкарнация фонтана, пережившего Сталинградскую битву. Возле вокзала установлена огромная надпись «Сталинград». С привокзальной площади полностью исчезла большая парковка. Вместо этого появились заезды, оборудованные для легковых машин и туристических автобусов. Установлена новая система освещения. Появилось множество зеленых зон. А еще на площади разместят капсулу времени, в которой будет храниться послание для будущих поколений волгоградцев. Смертельное ДТП произошло на въезде в Ленинск рядом с АЗС. По предварительным данным, при выезде с второстепенной дороги легковушка столкнулась с микроавтобусом. 76-летний водитель «Жигулей» скончался в больнице. Еще 2 пострадавших были госпитализированы в больницу имени Фишера. Водители в Волгограде и пригородах продолжают стоять в очередях за бензином. По информации самих автомобилистов, больше всего очереди КЗС на улице Землячки, Череповецкой, Довженко, Рокоссовского. А также очередь на заправку заметили на проспекте Ленина. В правительстве региона заявляют, что поставки нефтепродуктов осуществляются в плановом режиме при сохранении ограничений на отпуск бензина не более 40 литров на автомобиль. Чаще остальных на заправках заканчивается самый популярный 95-й бензин. В России готовится учебник по истории Украины. Как сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, издание будет посвящено ключевым аспектам исторического процесса, включая единство древнерусского народа. Это будет правдивое изложение событий, а особое внимание уделят общим корням и единству древнерусской народности, что позволит дать объективную картину исторического развития, сказал Мягков, на которого ссылается общественная служба новостей. Доллар 84,46, евро 98,52.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама. 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
1: Спонсор ИП «Мануйлов» Андрей Юрьевич. Автосалон «Манеж».
2: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 18.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, здравствуйте.
4: Да, здрасте, слушаю.
3: Александр, подскажите, пожалуйста, «Чанган», вот 75-й вроде, вот такой среднеразмерный кроссовер, автомобиль, что про него можете сказать?
4: Вы смотрите вторичку или вы смотрите что-то акционное в салоне продающееся?
3: В салоне, я вот сейчас не помню, вроде, вот как там, 75-й вроде, вот у него маркировка, я сейчас просто забыл, просто пару месяцев назад проходил тест-драйв, и что-то то ли продавец так хорошо, ну, как бы презентовал автомобиль, то ли действительно вот он по управляемости взаимодействия коробки, двигателя, что вот прям четкое переключение, нет провалов, или это просто подготовленный такой тест-драйвовый автомобиль. Вот хотелось бы вот ваше мнение по этому поводу услышать.
4: Смотрите, 75+, который вот приходил относительно недавно, он с опозданием пришел, потому что в Китае-то он уже как бы давненько, такой весь нарядный, и оптика у него в несколько полосок, головная я имею в виду. У меня он вызвал вопросы только, во-первых, почему с таким опозданием к нам выдают их? Надо было бы как бы пораньше. Во-вторых, полный привод там, по-моему, только в одной комплектации есть, и она дороже всего. То, что там коробка работает с моторами, особенно в 235 лошадей, которые реально вот едут поинтереснее, чем просто двушка без прошивки, тут я скажу действительно факт. Работает действительно хорошо. Машина совсем по-другому настроена. Она и раньше-то как бы не вызывала вопросов по настройке подвески. Но сейчас этих вопросов еще меньше, и, на мой взгляд, это хорошее, интересное продолжение истории 75-го, и если уж брать, то именно его. Но внешне он стал отличаться, он стал менее консервативен, он стал более вот такой ярко выраженный, играющий, весь как бы весь такой нарядный снаружи. Далеко не всем пользователям, которые выбирали этот автомобиль, новая внешность зашла. Хотя, скажу так, из минусов, которые мы разбирали с владельцами 75-х, которые ездят на старых УЗОВах, только то, что спинка заднего сидения, по-моему, не на тот угол отклоняется, регулировок чуть меньше, чем было в предыдущей версии. Все остальное похвалили. Поэтому, да, действительно, я эту машину знаю, мы катались, я брал длительный тест-драйв. Она интересная и в плане надежности. Дороговато ТО, третье там или четвертое по счету, это вот точно знаю. И вот Олег не даст соврать, на этих марках, к сожалению, не так получается сэкономить. Нифига ты не сэкономишь, но зато ездить можно и с комфортом, и в большом просторном салоне, и с опционалом неплохим. То есть тут действительно он на высоте. Если мы интересуемся конкретно прям 75+. Если мы берем старую версию, которая мне лично не очень, тут же еще есть рестайлинг 4-й, по-моему, по счету, он у них в 26-м году вышел. Вот эту бы машину поюзать, там, да, там как бы у нее этот уже и под 245 лошадей моторчик перепрошили. Она уже интересна именно с точки зрения фейслифта. У нее там другая радиаторная решетка. Они ушли уже в сторону таких крупных хромированных деталей. Она смотрит побогаче. Но едет, я думаю, плюс-минус так же. Там пусть вы реакции по салону поменяли. Там цвета есть более такие светлые, со вставками из светлого дерева. Но вот что касается именно самой тележки, не так много изменений. Это не тот другой автомобиль, который люди хотели бы, может быть, ждали. Это все та же история, но вот с хорошими продолжениями. Вот ее я поюзаю и обязательно свое мнение скажу.
3: Понял. И, Александр, еще такой небольшой вопрос. Это, а вот как бы в сравнении конкурентов, вот что-то схожее, это что еще можно посмотреть? Вот именно в таком соотношении, чтобы вот именно двигатель, коробка нормально вот функционировали, ну, как бы понимали друг друга, работали.
4: Мне очень понравилось. За последнее время мне понравилось вот несколько интересных сочетаний. Сразу скажу, один это такой, ну, прям попсовый производитель, Cherry Tiggo 9. Это тоже крупная машина, она более консервативная по внешности, для кого-то может быть скучнее, но в целом свой бюджет она оправдывает и в первую очередь по уровню комфорта. Это прям хорошо, это прям интересно, и мне понравилось то, как у них едет коробка, притом они туда китайский прям автомат поставили, потому что Айсин их не устроил по стоимости. И еще один автомобиль, это у Гака вышел гибрид. Я лично, если бы вот мне нужен был гибрид, по соотношению цены и качества, смотрел бы именно его. Я имею в виду S9.
3: Угу. Гибрида. А там какой,
4: да,
3: гибрид
4: вот он,
3: получается?
4: Так, такой же, как и у всех китайцев. У тебя стоит чисто два электромотора наперед-назад и стоит генератор, который не подключен к колесам.
3: Ага, понятно. Ладно, спасибо большое за...
4: Спасибо большое и вам. Да, благодарю за интересный вопрос. Время у нас, к сожалению, вышло, поэтому, друзья, спасибо вам большое за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама. Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
5: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линий и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. I cannot say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
3: Волгоград FM.
4: Знаем, что любишь.
3: 101.5.
5: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Выборы 2026.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.

0: Выборы 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.

Disco, Ibiza, Disco, Ibiza, Disco, Ibiza, Disco, Ibiza, Disco.

0: Выборы 2026.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5 Волгоград FM.
1: Твое время. 1 час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

FM. 101.5. Astro. No.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего голоса.